Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на gorafit.ru.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламы.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. We'll be right back.

0: Погода.
1: Еще один осенний день набирает обороты. Осенний он не только потому, что на календаре 9 сентября, но и по погоде. Сейчас в Самаре в районе 11 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 13. И в течение дня ожидается дождь. Но, скажем так, еще один крутой и бодрый день начинается, потому что он в компании рекорда. Мы уж приложим руку к тому, чтобы он был таким, этот денек. С помощью музыки, конечно же, скоро здесь The Second Voice, новиночка недавняя, Тиесто послушаем с классикой I Will Be Here. И с 7 до 11 будем делать конкретно утро мега бодрым, мега добрым, мега утро, в общем, с 7 до 11 не пропускай. Доброе утро.
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Косы» заказ капитал. Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Уверен, ты готов уже к розыгрышам. Я сейчас не вот про те, которые у нас ожидаются в ближайшее время, где ты можешь и кофе выиграть, и десерт, и фирменную артезианскую воду рекорда, и билет в кино, и даже покатушки на квадроцикле. Это конкретно в теме «Я не местный» в 9.45, чуть попозже. Ну, ты проснулся, включил рекорд, значит, ты готов. Ну, как минимум, слушать, как другие играют, и, может быть, сам захочешь тоже. Я про другую большую игру. Уже с понедельника дарим тебе билеты на день рождения первой танцевальной. Тебе нужно будет продолжить шутку дедушки, ну, одну из шуток, которая постоянно крутится в эфире. Ну, казалось бы, с одной стороны, хихоньки да хахоньки, а с другой стороны, нужно точное продолжение. Ты, конечно, можешь показать свое чувство юмора, свою оригинальность, по-своему как-то продолжить шутку. Мы оценим, но билеты не дадим. Нужно точное продолжение. Поэтому готовься, да, не знаю, веди дневник шуток, я не знаю. Запоминай их, в конце концов. Нет, если серьезно, то, ну, это все веселье ради твои улыбки, ради хорошего настроения. Так или иначе, билеты ты можешь самостоятельно купить. Сейчас они еще по первой цене. А если ты купишь и еще и выиграешь, ну, подаришь кому-нибудь. День рождения 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Фил, Жан приезжают. Все хиты за 22 года и треки наших дней мероприятий «Запрещено для детей». Так, теперь перейдем к тем играм, которые я чуть-чуть уже проанонсировал. Совсем скоро к ним перейдем. Пока проанонсирую музыку. Данном...

монстра танцевальной музыки. Шведская хаос-мафия на подходе. Ну, в начале часа Hugin, Moving to the Sun. Я Сергей Шинко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио. Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овна. Сегодня вы главный локомотив в команде. Пока все сомневаются, вы берете и делаете. Тельцы, в делах наступает затишье, паники не нужно, это отличная возможность выдохнуть. Близнецы, день заставит импровизировать на ходу, старые заготовки не сработают. Раки, держите свое мнение при себе, даже если очень хочется поспорить. Львы, придется разгребать чужие косяки на работе, зато ваш авторитет вырастет до небес. Девы, хватит строить бесконечные планы, пришло время сделать первый реальный шаг. Весы, сегодня к вам неожиданно прислушаются те, кто раньше игнорировал ваши слова. Скорпионы. Весь день на ногах и в движении. Главное, рассчитывайте свои силы до вечера. Стрельцы. Займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы собираете козыри. Козероги. Отличный момент, чтобы напомнить должникам об их старых обязательствах перед вами. Водолеи. День подкинет сложную задачу, но ответ окажется на удивление простым и очевидным. Рыбы. Окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полный игнор. Можно переслушать гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
2: Празднуем день рождения радио.

Так, ну такую новость столкнулся. Ну, с одной стороны, мы сейчас будем кофе разыгрывать, да, с кофейной разминки. Начинаем мегутро. С другой стороны, какая-то сомнительная новость. После 4 чашек кофе в день сон становится более эффективным. То есть мы тебя будем, а тут как бы кофе дарим, да, а тут кофе положительно влияет на сон. Но на самом деле ученые выяснили, что люди стали спать примерно 15 минут меньше, однако организм частично компенсирует это за счет более глубокого сна и восстановления. То есть в течение дня пьешь кофе, а потом типа лучше спишь. Ну, не знаю, можешь приять, можешь не приять, но кофе ты можешь выиграть прямо сейчас, однозначно. Итак, разминка. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты их считаешь, отправляешь количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки прямо в нашем канале, внизу, в углу, в нашей ленте. Либо в личку ВК, неважно куда, сообщение себе приходит в одно окно. И, внимание, сразу троим подарю по двойному приглашению в любую из кофейн Мозаик Кофе Инти. Считаем.

0: Здесь было 6 или 8 треков. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, печку в авто, я думаю, многие уже включают. Ну, мы, кстати, решили выяснить вообще этот вопрос. Вот такие бытовые вопросы у нас тоже. И серьезные вопросы, и несерьезные какие-то, да. О тебе что-то пытаемся узнать. Просто твое мнение выясняем. В нашем телеграм-канале и в Макс-канале. Это каналы и информативные, информационные и интерактивные. Так, про печку. Сейчас достаточно прохладно, 11 градусов. Все утро так и будет. По данным Яндекс.Погоды, в принципе, сегодня максимальная температура это 13. И... максимальное количество осадков на нас может вывалиться, которое возможно. Ну, вообще, рекорды какие-то, да, дождливые уже побиты в нашей области. Ну, об этом в новостях уже говорили и еще, наверное, скажем. И опять-таки новости в телеге и в Максе. Все, возвращаемся к музыке, к музыкальной части первого танцевали. Бенни Бенасси, Every Single Day в новом виде. Скоро здесь. Дождемся.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Империал. Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
2: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Итак, минус 3 двойных приглашения у меня сейчас будет на кофе, но я даже этого не почувствую, ну, потому что эти приглашения тут же Мозаика Кофе-Инти восполнит и еще даст на следующий розыгрыш и так далее. Постоянно с утра мы именно день начинаем с кофейного нашего розыгрыша. Ставил недавно 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать и отправить количество в личку телеги, своевременно это сделать. Было 6 штук и по двойному приглашению Мозаика Кофе-Инти на любой кофе, абсолютно, но по-любому вкуснейшие, у нас получают внимание. Тут еще не все фамилии я знаю. Арина Смирнова, Иван Беспалов и Александра. Последние цифры номера мобильника 3091. 3091. Александра, ну, отзовись. Ну и Иван, Арина, тоже вам привет и приятного кофепития. Каждому желаю доброе утро и надеюсь поприветствовать уже в эфире в следующей игрушке. Доброе утро.
1: Празднуем день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Салюты и концерта в Самаре на День города в этом году не будет, сообщили в мэрии. Она обнародовала программу празднования и соображений безопасности. Большая часть событий запланирована в закрытых помещениях. Можно будет бесплатно посетить все муниципальные музеи. Всего на различных площадках пройдет около 2000 мероприятий. Кирилл Пульвер из Самарской области стал бронзовым призером чемпионата Европы. На дистанции 50 метров вольным стилем он занял 3-е место. Соревнования по паралимпийскому плаванию проходят в Турции. Впереди у Кирилла еще 4 заплыва. В Самаре звонки по рабочим вопросам во время отпуска раздражают 37% мужчин и 34% женщин. Результатами таких интересных исследований делится портал Superjob. Чуть более трети относятся к этому с пониманием. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7 часов и 48 минут. Рекорд себя сопровождает на матч, который проходит на Самара-арена. И вот на горизонте еще одна игра. Уже в эту пятницу 11 числа Крылья Советов Родина. Впервые новичков чемпионата мы встречаем здесь. Мероприятие без возрастных ограничений. И дарим тебе билеты. Двойные билеты. Много у нас билетов. Выигрывай и в Макс-канале, и в Телеграм-канале будет запущен розыгрыш совсем скоро. Ну а в эфире все очень просто. В эфире в течение часа в каком-то треке звучит свисток арбитра. Ну а потом ближе к концу часа мы ставим два фрагмента и спрашиваем, в какой теме этот свисток был зашит. Ты либо вспоминаешь, где там тебе там показалось, да, послышалось, либо просто гадаешь. Нам без разницы, честно. Выбираешь первый либо второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно, куда сообщение все приходит в одно окно. Но есть два условия. Первое. Укажи номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться обязательно. То есть цифра 1 либо цифра 2 и дальше номер телефона. И у тебя фан-айди должен быть. Если вдруг паспорта болельщика нет, но ты готов его сделать там сегодня, завтра. Либо, может быть, есть тот, кто уже с паспортом болельщика и готов пойти на футбол. То давай, вперед. Выбирай первый фрагмент.

0: 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду. Ну да, 11 по счету, кстати, да, 11 числа матч.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 11 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня 13 и небольшой дождь. Возможно, да, вероятность его сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 5 баллов, уже на 5 баллов, движение плотное. Проблемы на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Новосадовой от Советской Армии и до Загородного парка. На Московском шоссе плотное движение сейчас от самолета до Нововокзальной и после революционной до Луначарского. Аккуратнее будь, оставайся в компании пиротанцевальной. Дальше много крутой музыки. И подведем итоги розыгрыша, собственно.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбора и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
10: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 800 000 рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
12: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: Скоро-скоро уже будем отмечать день рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября. Ты скажешь, ну где это скоро? Ну, если бы раньше было наше мероприятие, то просто бы сказал скоро. А так, да, скоро-скоро. Так, с 9 вечера 20 ноября и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Актуальные треки наших дней. Все это от резидентов Радио Рекорд Санкт-Петербург, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев, ностальгии, конкурсы, общения. Подарочки, конечно же. Уже сейчас ты можешь купить билеты по первым ценам на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. УГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя ждем. Имей это в виду.
16: Празднуем день рождения Радио

0: так как Роман. То есть своевременно отправляешь верный ответ. Роман, привет еще раз тебе. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, ты угадал, либо слышал... Либо
1: угадал,
0: да. Признал, чисто сердечно, но, говорю, без разницы. Гадаете, вы вспоминаете, и неважно, куда ты, вы ответ присылаете в личку телеги, либо в личку ВК. Ром, ну я тебя поздравляю, все, вечер пятницы, надо как-то освобождать, не задерживаться на работе. Обещаю, что ты не будешь задерживаться.
1: Да, хорошо.
0: Кого возьмешь с собой, если известно уже, или подумаешь?
1: Да, жену, наверное.
0: Все, жене, привет, как зовут?
1: Елена.
0: Все, ей привет огромное от рекорда. Ну и хорошо сходить в эту пятницу на матч. Билеты продолжаем разыгрывать в эфире. Мы только начали их, да, и дополнительные розыгрыши в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: 5 детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: Начало 9-го Самара. Я смотрю на плейлист. Очень много новинок в этом часе. У нас всегда на рекорде много свежей танцевальной музыки. Ну и, конечно, много классики. Проверенных уже таких хитов. И еще больше классики стало сейчас, потому что мы отмечаем день рождения 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». 22 года. Все самые-самые топовые темы за эти года. Ну и плюс треки наших дней. И в эфире тут тоже сейчас периодически вспоминаем какие-то такие прям классические рекорды. Истории. Даже, мне кажется, в рубрике «Трэш-пати» перед днем рождения мы послушаем что-то такое прям вот, что было на заре. Ну, это, конечно, не самое, наверное, основное и важное, что стоит ждать перед ДР, да, классику какую-то в «Трэш-пати». Главное, что нужно ждать, это крутые сеты от Жана и Фила, наших резидентов из Питера. Они выступят в «Сигнале» 20 ноября. Мероприятие запрещено для детей. Ну и, естественно,

естественно, что мы ждем еще? Розыгрыш пригласительных билетов уже с понедельника. Но вот его ждать, ну не то чтобы не надо, надо, но если есть желание, лучше, наверное, покупать билеты. Если и выигрыши потом еще, то вообще будет круто. Ну, задаришь кому-нибудь больше народу. Это же прекрасно. Больше сейчас билеты продаются по первым ценам. 20 ноября встречаемся в ивент-холле «Сигнал». Ну, а в этом часе мы встречаем Проспа, «Free Your Mind».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овна. Сегодня вы главный локомотив в команде. Пока все сомневаются, вы берете и делаете. Тельцы, в делах наступает затишье, паники не нужно, это отличная возможность выдохнуть. Близнецы, день заставит импровизировать на ходу, старые заготовки не сработают. Раки, держите свое мнение при себе, даже если очень хочется поспорить. Львы, придется разгребать чужие косяки на работе, зато ваш авторитет вырастет до небес. Девы, хватит строить бесконечные планы, пришло время сделать первый реальный шаг. Весы, сегодня к вам неожиданно прислушаются те, кто раньше игнорировал ваши слова. Скорпионы. Весь день на ногах и в движении. Главное, рассчитывайте свои силы до вечера. Стрельцы. Займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы собираете козыри. Козероги. Отличный момент, чтобы напомнить должникам об их старых обязательствах перед вами. Водолеи. День подкинет сложную задачу, но ответ окажется на удивление простым и очевидным. Рыбы. Окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полный игнор. Можно переслушать гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Рекорды и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил» самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. После классики рекорда музыкальные классика. В плане рубрики, да, классической, которая с нами многие-многие года. Это засада, немножечко она изменяется, там время иногда меняет. Сейчас вот мы по чуть-чуть читаем твои сообщения, но несколько раз за мега утро. Пиши в телеге в Макси под постами засада, можешь в личку телеги в личку ВК писать, где сложности на дорогах, на что нужно обратить внимание автолюбителям, может быть, ДТПшки, необычные пробки, где патрули ДПС с особым рвением, надо соблюдать правила дорожного движения. Так. Поехали. На Потапова вот здесь вот сообщение. После Солнечного кольца в сторону Рубежки. Юных пионеров от Ташкентского переулка к Металлистов были. Магистраль Центральная перед Ракитой. Карла Маркса, Кирова к Ташкентской стояли. Возможно, что-то не актуально. Если ты слышишь и знаешь, что не актуально, или там видишь сообщение у Макса в телеге, то напиши, да, что не актуально. Либо наоборот, подтверди. Свобода между Юбилейной и Севастопольской. Кошелев миру перед переездом. Пост Моя. Пензенская, Владимирская в центр. И после Старого моста у Налоговой. Будь аккуратен, соблюдай ПДД, пиши. Чуть позже еще вернемся к твоим сообщениям.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока к сообщениям синоптиков. В данный момент 11 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погода днем 13. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. На Московском шоссе сложности у нас сейчас в данный момент от Кирова до Жигулевской, ну, то есть в центр города. Плотное движение дальше относительно свободно. Из центра, кстати, от Революционной до 4-го проезда, там ДТПшка. Ну и после Революционной до Луначарского тормозим. На Масленку от Москвы до Мичурина. На Новосадовой где-то от Солнечной до Загородного парка тоже есть небольшие сложности. На Старозагорье от Кирова до Нововокзальной. Проблемы на Карла Маркса посвободнее. На 22-м от Победы до Заводского. На Заводском от Кабельной до 22-го. На Кирова от Старозагорье до Мирной. На Нововокзальной в этом направлении свободно. Ну, зато на Нововокзальной, как обычно, от Карла Маркса до Фадеева и от Москвы до Новосадовой тормозим. Ну и Ракитовское шоссе стороны Москвы до проспекта Карла Маркса.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Скажите «а». Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября. В 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
13: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
14: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих действующих вакцин на сайте gigalastochka.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта, 18+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
15: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.32, о некоторых новостях. Самарский аэропорт закрыт, сейчас уже несколько рейсов задерживается. Ограничения к Урумчи ввели из-за беспилотной опасности, которая была объявлена рано утром. За сутки в Самаре откачано более 2000 кубометров дождевой воды, сообщает администрация. Основной объем работ в Кубышском, Кировском и Октябрьском районах. Иван Носков заявил, что службы работают круглосуточно, ветер был незначительным, последствия устраняют, нарушение движения транспорта, подтопление трамвайных линий и обрывов проводов нет. О плохой погоде предупреждает МЧС. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Возможен сильный ветер, дождь местами сильный и гроза. Такое предупреждение действует до 7 вечера. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. А мы тут начали в последнее время, я заметил, брать треки для трэш-пати из тех, что на карандаше были. Ну, мы так копили тут, ну, до каких-то руки сначала не дошли, потом лето наступило, а сейчас многие в школу пошли, ну, решили как-то порадовать, да, вот едут они, дети, да, с тобой в машине, например, куда-то, да, в школу, не знаю, на тренировку какую-нибудь. Вот они точно порадуются. Ну, есть композиция определенная, которую вы присылали, которую мы, ну, как бы ждали какой-то момент, чтобы поставить. Ну, может быть, для того, чтобы не слишком как-то, может быть, тебя шокировать, да, что уже наслушался где-то. Ну, или просто, ну, действительно, чтобы как можно больше людей вышли после лета, ну, на учебу, из отпуска и услышали. Продолжаем заниматься этим делом, ставить неформатные треки. Они все разные, иногда чуть ли не на диктофон записанные, иногда по приколу сделанные, прекрасные. Давай слушать и, самое главное, комментировать. Очень важно знать, как ты относишься к той или иной истории музыкальной. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. В конце трека я все озвучиваю. Просто нравится, не нравится, смайлики, я не знаю, какие-нибудь, все что угодно можешь присылать. Поехали, рубрика «Трэш-пати» начинается.

0: интересно. Тут в начале смеющиеся смайлики приходили, а в конце вот сейчас тут приходят огонечки. Ну, понятно все с тобой. Несколько слов озвучу. Ну, а что? Прикольное. Написал на Дмитрий. Так, я тебе что, Надежда? Надежда, могу. Ну, типа, превосхожу. Типа, я тебя кручу. Вот так вот. Как будто бы переводится, да? Такая пояснительная бригада сейчас у нас зашла в студию первой танцевальной. Молодежный трэш уже не тот. Ничего, непонятно. Вот в наше время был трэш-пати. Да, так, да, дожили. Даже такое у нас теперь. Алексей написал, спасибо, порадовал. Вы своими комментариями реально радуете. Больше даже, чем треки. Ну вот в наше время, что мы ставили в рубрике трэш-пати, мы обязательно, во-первых, повторяем по пятницам, хотя иногда там то, что и там год назад ставили, можем включать. Но перед нашим днем рождения, конечно, будем ставить прям, ух, за 22 года. Ну, рубрики трэш-пати чуть поменьше, конечно же. Прикольное, слышал с сыном. Теперь один слушаю в машине. Так, сын в школе. Написал нам Иван. Забавное, интересное, но непонятное. Написал нам Игорь, тоже с маленьким, с огонечком. Палец вверх, вот здесь, сюда. Ну, есть, затесались еще зелененькие. С маленькие, если ты понимаешь, о чем я. Так, теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста... Вопрос здесь прям конкретно можно задать его. Скажи, пожалуйста, какой рост был у исполнительницы этого трека? Ну, судя по тексту, 150 сантиметров, либо 160. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Итак, какой рост был у героини этой песни? 150, либо 160 сантиметров. Жду 40-го, верно ответишь, пару билетов в кино с удовольствием задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас, в данный момент, температура плюс 11, в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 13, и возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем полчаса назад, да, увеличилась загруженность. Сейчас мы отметим Московское шоссе от Киевской до 4 проезда. Отметим, 45 минут едем, даже больше. ДТПшка, которую мы написали под постами «Засада» в телеге в Максе, собственно, ты там предупреждаешь, что происходит на дорогах города, не только где ДТПС, но и какие-то необычные пробки. Вот необычная пробка из центра 45 минут. В центр, кстати, тоже не особо быстро. От Кирова до 4 проезда едем 40 минут. На Новосадовой, из центра однозначно побыстрее можно проехать, от Шверника до Загородного парка минут 20-25. Революционная от Печорской до Московского шоссе минут 20, также от Подшипникова до гаражной проблемы. Ну и ракиту отметим от страны Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Это самое крупное, все остальное, заторов достаточно много, все-таки 6 баллов, но все остальное по сравнению с Москвой, например, да, что в центр, что из центра, это все прям мелочь. Москву лучше объехать в центр, если что, по Старозагорье, там, конечно, тоже есть заторы, там, перед Новым вокзалом, например. Из центра однозначно по Новосадовой. Будь внимателен.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Самая большая телесемья.
4: Мы выполнили свой долг родителей.
5: Посидим сегодня в тишине.
3: Возвращается с новой миссией.
6: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
3: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
7: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
3: Знакомо?
8: Маш, со мной это больше не пройдет.
7: Пройдет.
8: Ты что сказал, Маш?
3: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк. все его знаете. Джили Манджаро. Технологии, статус, внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Бодрое утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, итоги трэш-пати подводим. Я уже не знаю, получил ли ты удовольствие от рубрики трэш-пати сегодня. Если не получил, кстати, вот все время обращаю внимание. Это нормально. Рубрика трэш-пати не обязана радовать. Это рубрика, где мы ставим все что угодно и пытаемся пробить себя на эмоции. Хотя отсутствие эмоций — это тоже какие-то такие эмоции. Равнодушие, например. Но сегодня равнодушными, ну, по крайней мере, по количеству сообщений многие не остались. В общем, если прослушал, тема такая, из всяких там трендов, видосиков, рилсов, уже в Максе в телеге опубликованной в группе ВК по хэштегу трэш-пати можно найти предыдущие выпуски. Спрашивала, сколько, какой рост был у героини трека, 150 либо 160? 160, правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя, так, вовремя не связался с победительницей, но фамилию знаю, сейчас вот посмотрю. Вовремя верно у нас ответила Лейла Панова, последние цифры номера мобильника 8409. Лейла, поздравляю тебя, и билеты в кино тебе с удовольствием дарю. Идем дальше, Мегутро продолжается. Доброе утро. Dance Radio.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: были частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Отмечаем совсем скоро, действительно, с помощью специального розыгрыша приглашение на наш праздник. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка с участием Фила и Жана с 9 вечера до глубокой ночи. Самые-самые хиты за 22 года, ну и актуальные треки наших дней. Конечно же, 5 часов танцев с ностальгией, общение, подарков. Мероприятие запрещено для детей. Ну а с понедельника по нашему «Сигналу», попадая в эфир, продолжу панч дедушки, одну из шуток, которые постоянно звучат в эфире. Ну и получай билеты. Игрушка для детей старше 12 лет. Но если ты не хочешь ждать, да, улыбнется тебе удача или нет, гадать как-то, то покупай билеты по первой цене уже сейчас. Но давайте сегодня, знаете, о чем поговорим. Давайте в честь нашего дня рождения, в честь нашей вечеринки, которая будет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», напиши фразу, выражение, которую поймут только слушатели рекорда. Вот я, конечно, вангую, да, что сейчас определенные фразочки конкретные большинство будет писать. Но, значит, тогда я ограничу этот вопрос. Пока не буду этого делать. Итак, какую фразу, какое выражение поймут только слушатели рекорда? Ну, по каким словам можно понять, что это слушатель первый танцевальный? Вот, напиши первое, что придет в голову, первое, что ты вспомнишь. В телеге и в Максе под опросами мы их вывесили в комментариях. Можешь в личку телеги, в личку ВК писать, неважно. Итак, какую фразу, какое выражение поймут только слушатели рекорда. Ну, вперед, посмотрим, что получится в итоге. По музыке такой вот плейлист получился. Fastboy с новинкой впереди. Далее у нас Абё, Сауаро, Тони Шейс и Эндрю Аун. В принципе, достаточно название трека назвать. Барабаба. Ударение, боюсь,

сейчас Алё Фарбен, я Сергей Шевченко. Жду тебя, ну конечно, на дне рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И жду тебя с твоими сообщениями, с фразочками, которые могут понять только слушатели рекорда. Вот по этим фразам можно точно определить, что это рекордсмен, слушатель первый танцевальный. Пиши!

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.11 в Самаре, у астрологов Овны. Сегодня вы главный локомотив в команде. Пока все сомневаются, вы берете и делаете. Тельцы. В делах наступает затишье, паники не нужно. Это отличная возможность выдохнуть. Близнецы. День заставит импровизировать на ходу. Старые заготовки не срабатывают. Включите находчивость. Раки. Держите свое мнение при себе, даже если очень хочется поспорить. Львы. Придется разгребать чужие косяки на работе, зато ваш авторитет вырастет до небес. Девы. Хватит строить бесконечные планы. Пришло время сделать первый реальный шаг. Весы. Сегодня к вам неожиданно прислушаются те, кто раньше игнорировал ваши слова. Скорпионы, весь день на ногах и в движении. Главное, рассчитывайте свои силы до вечера. Стрельцы, займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы собирайте козыри. Козероги, отличный момент, чтобы напомнить должникам об их старых обязательствах перед вами. Водолеи, день подкинет сложную задачу, но ответ окажется на удивление простым и очевидным. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полный игнор. Я включаю музыку. И скоро твои сообщения. Почитаю сегодня, ты вспоминаешь какие-то фразы. Наверное, не вспоминаешь какие-то фразы. Не так. Какую фразу, какое выражение поймут только слушатели рекорда? По каким словам в лексиконе, да, человек может понять, что это слушатель первый танцевальный, да, наш человек. Пиши в личку телеги, в личку ВК, либо под опросами в телеге в Максе. Радио Рекорд Самара.

Главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, попросил тебя написать что-то на рекордовском языке, если можно так выразиться. В преддверии дня рождения, который мы отмечаем в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Ноября Фил и Жан приезжают. Все самые крутые треки за 22 года. Ну и, конечно, тема наших дней. Запрещено для детей. В общем, что-то на рекордном. Написать нам какие-то фразочки, да, по которым можно определить, что слушатель рекорды. Это однозначно. Так, разные ответы. Я, если честно, думал, что... Ну, вот одно сообщение только такое есть. В личку тут ВК пришло. Я думал, что это будет самый популярный ответ. Но что-то подзабыли вы, подзабыли. Давайте так, читать. Трэш-пати тут, конечно, у всех на слуху, на виду. Очень многие написали. Так вот, Максим, тут вот Андрей тоже пишет нам. Несколько прям сообщений. Так, еще. Здесь вот это с пояснительной записочкой. Рекорд Дэнс Радио. В скобочках произнесенное ультранизким басом. Угу. Бензокач. Вот несколько человек написали. Рекорд качает. Так, дальше. Засада, вот тоже, комментарий тоже имеется. Рекордный заезд, конечно, словосочетание такое нужно. Мне сразу вспомнилась фразу «в Сызрань можно», потому что я участвовал в этом проекте, да, катались мы в Сызрань, в Ширяево. Ну и «хочу» и «баста». Ну как так, почему только у нас Владимир написал нам, и то в личку, надо было у всех на виду, в Максе и в телеге писать в комментариях. Пиши тоже фразочки, желательно не повторяться. Ну вообще, просто напиши что-то на рекорд. Таком языке, так называемом, воображаемом. Почитаю еще совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем почти так же. Возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение у нас затруднено сейчас. Основные проблемные места — это Московская 60, Мичурин до 4-го проезда. Едем час. Час едем мы от Мичурина до 4-го проезда из-за ДТП. От Кирова до 4-го проезда 45 минут, потому что не легче. Но все остальное пусто вообще. Можно ехать по Новосадовой. Ну как пусто, по сравнению с Москвой пусто. Хотя на Гагарина, конечно, уже тут скопился транспорт. От Революционной до Московского шоссе едем 45 минут. В обратку от Тухачевского до Революционной пока 10 минут. Авроры от Аэродромной до Дыбенко проблемы. Ну все остальное, правда, реально прям мелочи. Будьте аккуратен, внимателен.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проект декларация на сайте наш.ру.рф. От комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
14: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

день рождения. Хиты всех времен. Dance Radio. Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 9:31 на часах, и твои сообщения о засадах, которые поступают к нам, я напомню, несколько раз за утром озвучу. Мых, по-пырому так, новая магистраль перед Ракитой, да, магистраль центральная, Ульяновска, где губернский рынок, обувная в сторону 116 километра, тоже такое сообщение, пришло Севастопольская свободы, пост моя в город, такая информация есть. Пиши, я напомню, в телеге Макси под постами с названием «Засада», либо в личку, телеге в личку ВК можно писать. Интермебель из города, тоже такое сообщение. Ну и уже около часа занимает проезд по Московскому шоссе от Мичурина до 4-го проезда из-за ДТП с трамваем. От самолета до 4-го проезда 45 минут, будь аккуратен.
0: Рекорд новости.
1: Ну и о некоторых новостях. За неделю в Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла на 17,5%. Превышение эпидпорога отмечается среди взрослого населения. Ну а заболеваемость ковидом не изменилась за 7 дней, сообщает Роспотребнадзор. В Самаре продолжает наносить разметку вафельницы на Московском шоссе. Большую часть работы уже выполнили, сообщили в региональном Минтрансе. Отметим, вафельница запрещает выезжать на участок, если впереди образовалось скопление автотранспорта. Исключение — поворот налево или направо, когда нужно пропустить встречный транспорт или пешеходов. В Самарской области за первую неделю сентября клещи покусали 156 человек. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано почти 4000 пострадавших, из них 1200 дети. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая, лепота.
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
9: Берем кредиты. Мы в Совкомбанке.
3: О
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
21: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Новый трек на рекорде.
22: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Оун.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.44 Самара. Проверяем знания города. Твои. Да, и узнаем чуточку город лучше, больше, может быть, с другой стороны. В общем, заезжаем куда-то туда. В какие-то места, в которых ты, возможно, и не был. А может быть, везде был, и поэтому знаешь город как свои пять пальцев. Тогда участвуй и выигрывай. Но даже если не знаешь город, сразу участвуй и выигрывай. Удача может улыбнуться тебе. Как минимум, узнаешь Самару, да, какие-то улочки. Разыгрываем приглашение на прогулку вдвоем, ну не по городу, да, а на квадроциклах квадропрофи, да, садиться с природы, по катушками можно будет. Так или иначе, с пустыми руками мы тебя не оставим, оба участника у нас получают приз. Оба участника отвечают на вопросы в течение 15 секунд, отдельно друг от друга, я озвучиваю по две улицы, нужно говорить каждый раз да или нет, пересекаются они или не пересекаются. Найдем участника сейчас, заодно потренируемся, разомнемся. Ответь, напиши да или нет в личку телеги, либо в личку ВК, пересекает Самара или нет, Воронежская, Черемшанская. Вот напиши да или нет и номер телефона обязательно. В личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, сообщение приходит тебе в одно окно, без разницы, куда ты пишешь, главное укажи номер телефона. Ну и правильно ответь, да или нет, номер телефона. Пересекаются в Самаре или нет, Воронежская и Черемшанская. Пиши, жду 20 и 40.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: К этому моменту воздух прогрелся. Не прогрелся. 12 как было, так и остается. Да, в принципе, по данным Яндекс.Погоды, такая же температура сегодня днем, около 13 будет. Небольшой дождь также возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Вот здесь, вот, конечно, поменялось. Загруженность на 1 балл, она уменьшилась. Но, тем не менее, долго едем мы, конечно, по Московскому шоссе от Мичурина до 4-го проезда почти час. Ну, 55 минут. От Кирова до 4-го проезда 35 минут. Чуть-чуть попроще стало. Я думаю, те, кто едет там, вряд ли это почувствуют. Революционная у нас в сторону Московского шоссе тормозит от Подшипниковой до Гаражной и от Гагарина практически тоже до Москвы. Здесь проезд занимает минут 20. Так, далее. Гагарина, стороны Революционной, в сторону Московского шоссе. Это достаточно плотное тоже движение. Советская армия от Карла Маркса до Антошки, от Новосадовой до Москвы 10-15 минут занимает проезд. Будь внимателен, аккуратен, оставайся в компании Рекорда. Дюк Дюмонт, Оушен Драйв, классика совсем скоро здесь. И Фастбой с новинкой.
0: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не выйдите публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
7: встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность» Самара-Арена «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
8: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Напоминалка очень важная. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. Ты, конечно, прекрасно это знаешь. На всякий случай напоминаю, а вдруг? Не в курсе, но тут о другом напоминаем. Мы, во-первых, 20 ноября, еще раз, в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозный праздник с 9 вечера до глубокой ночи. Самые главные хиты за всю историю первой танцевальной. Естественно, темы наших дней. 5 часов танцев, ностальгии, подарков, отличного настроения. Все это для тебя. И также для тебя отыграют свои сеты DJ Phil и MC Жан. Прямиком из Питера к нам на день рождения приедут. Это круто, здорово. Присоединяйся к нам. И вот важная напоминалка. Билеты пока еще можно купить по первым ценам на Кассиру. ООО «Кассиру» — национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Мы тебя очень-очень будем ждать. Увидимся.

0: Рекорд. Я не местный.
1: Сейчас расставим все точки, да? Кто местный, кто... кто может быть местный, но в душе вот не особо. А потому что город не знает. Мы можем всю жизнь прожить в Самаре и вообще в некоторых районах даже не появляться ни разу. Я приветствую наших участников игрушки, где мы выясняем, какие улицы пересекаются, какие нет. Александр, Саш, привет еще раз. Да, доброе утро.
2: Привет.
1: И Дмитрий, Дима. Прием, прием. Доброе утро.
3: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте. Саш, скажи, пожалуйста, а есть ли такие вообще места в городе, где ты никогда не был?
2: Ну вот ближе к центру, наверное, там как-то не особо.
1: Не все изведал, да? Не везде. Твоя нога ступала. Дмитрий, а у тебя как? Какие-то есть районы такие неизвестные тебе?
3: Есть, да. Отдаленка, не зеленая зона.
1: Какая? Что еще раз?
3: Не зеленая зона. Что-нибудь сторожка пошли в парке, что-то такое.
1: Ага. А почему зеленая зона, или мне послышалось?
3: Не зеленая, не в черте города.
1: А, вот оно, как интересные у тебя термины. Не знаю, откуда, из какой зоны эти улицы, которые у нас тут подготовили. Но вам нужно верно отвечать на вопрос. Желательно, конечно, верно. У каждого 15 секунд времени и набор улиц, я озвучиваю по две штуки, нужно говорить, да или нет, пересекается или не пересекается. Да, с пустыми руками никто у нас не останется, но звание местного рекордсмена и приглашение на прогулку вдвоем на квадрат циклы квадропрофи получит тот, кто лучше справится со своей задачей. Саш, ну давай начнем с тебя. Ты раньше светился у нас, когда отправил сообщение. Готов? Поехали?
2: Да,
1: мои
2: улицы. Да, готов.
1: Угу, поехали, погнали. Волгина, Мария Стареза.
2: Нет.
1: Дальневосточная, Алматинская.
2: Да.
1: Улица Липецкая и Магаданская.
2: Да.
1: Сквозная и улица Тупиковая.
2: Нет.
1: Угу. Так, ну время вышло, 4 вопроса ты одолел, и у тебя 2 правильных ответа, да? Ну, как-то ты решил, да, побыстрее отвечать. Но 2 это тоже неплохо. Вчера у нас, вот, например, участница вообще ни одного не дала правильного ответа. Дим, теперь твоя очередь. Поехали. 15 секунд. Запускаем.
3: Поехали.
1: Таймер. Революционная Дзержинского.
3: Нет.
1: Металлургов, металлистов.
3: Да.
1: Улица Зеленая и Садовая.
3: Нет.
1: Улица... Так, все, время тоже вышло. Ты, кстати, на 3 вопроса только успел ответить.
3: Сергей, зеленые 2 улицы, можно было уточнить.
1: Так, давай, какая, например, где? Где какая?
3: Одна зеленая на Управе, другая в Куйбышевском районе на Стошке.
1: И ты знаешь, что Садовая не на Управе...
3: Да, ни одна из них не соединяется.
1: Вот, поэтому никакие уточнения не нужны. Дим, ты так говоришь, как будто ты проиграл, и тут оспариваешься. У тебя 3 правильных ответа, на секундочку.
3: Я знаю.
1: Как круто, вообще здорово. Так, Дим, ну, надо было тебе из кошелька какие-то улицы дать, мне кажется, чтобы как-то чуть-чуть заставить тебя нервничать. Ну, а так, Александр, никаких расстройств. Приз тоже достается тебе, с пустыми руками не оставляем тебя, поощрим. Договорились?
2: Тем более, отлично.
1: Пообщались, поиграли. Дим, ну а конкретно приглашение на прогулку вдвоем, квадроциклы, квадропрофи достается тебе. С кем будешь кататься? Кого возьмешь на прогулку? На эту. Ой, куда?
3: Жену и дочку.
1: Все, им огромный привет от рекорда передавай. Идем дальше, на встречу с следующим игрушкам.

0: 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гипервыгодные покупки в «Ленте». Совершайте покупки в «Ленте» или «Окей» от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамике, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: Начало 11-го в Самаре. Это первая танцевальная. С вами Сергей Шевченко. Это я сейчас не просто представился, да? Это я вот озвучиваю немножечко твои сообщения. Сегодня я попросил тебя написать что-то на рекордном. Какие-то фразы типичные, рекордные. И скоро продолжу озвучивать твои варианты. Но вот Алексей написал: с вами Сергей Шевченко. Считает он, что это типичная рекордная фраза. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое. Да, в преддверии дня рождения первой танцевальной в Ивент-холле «Сигнал», да, пройдет мероприятие 20 ноября. Жан, Фил, запрещено для детей. Мы устроили вот такой опрос. Напиши какие-то типичные рекордные фразы. Да? По этим фразам можно определить, что этот человек точно слушает рекорд. Однозначно. Скоро почитаем. Также в преддверии дня рождения у нас специальный розыгрыш. Приглашение будет на следующей неделе. Только что вот об этом все рассказали. Ну а в этом части тоже поиграем. Билеты на футбол мы начали разыгрывать. Мы отправляем тебя каждый раз на все матчи, которые проходят на Самара-арена. Крылья Советов Родина. В эту пятницу вечером без разных ограничений мероприятия. В этом часть может прозвучать свисток арбитра, а ближе к концу 60.

эти минутки, спрашиваю тебя, в какой из двух композиций был этот свисток. Вот угадываешь, либо вспоминаешь и своевременно отвечаешь, забираешь билеты. А вот какие треки прозвучат? Divac, Slowdown.

0: Магнетик. Ну и прямо сейчас Хюгель. Это Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, сегодня вы главный локомотив в команде. Пока все сомневаются, вы берете и делаете. Тельцы, в делах наступает затишье, паники не нужно, это отличная возможность выдохнуть. Близнецы, день заставит импровизировать на ходу, старые заготовки не сработают. Раки, держите свое мнение при себе, даже если очень хочется поспорить. Львы, придется разгребать чужие косяки на работе, зато ваш авторитет вырастет до небес. Девы, хватит строить бесконечные планы, пришло время сделать первый реальный шаг. Весы, сегодня к вам неожиданно прислушаются те, кто раньше игнорировал ваши слова. Скорпионы, весь день на ногах и в движении. Главное, рассчитывайте свои силы до вечера. Стрельцы, займите позицию наблюдателя. Пусть остальные суетятся, а вы собираете козыри. Козероги, отличный момент, чтобы напомнить должникам об их старых обязательствах перед вами. Водолеи, день подкинет сложную задачу, но ответ окажется на удивление простым и очевидным. Рыбы, окружающие могут испытывать ваше терпение на прочность. Включайте полный игнор. Можно переслушать гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд. Самара.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Да, в преддверии дня рождения рекорда 20 ноября мы отходили сигнал, вспоминаем треки, такие самые, такие жирные за 22 года. Ну и сегодня устроили еще опрос, что-то на рекордном я тебя попросил написать, какую-то фразу, может быть, какое слово, словосочетание, что поймут только слушатели рекорда. Ну, поехали. Разные ответы, конечно. Я, честно, ошибся, я думал, что многие напишут «хочу и баста», но прям буквально парочку сообщений таких было. Зато многие написали про бензокач. Так, рекордный заезд тоже. Но «Ночная леди», вот здесь вот, что, ну, кто-то, чтобы ничего не подумал, да, это название трека. Кстати, Жан исполняет, да, может быть, исполнит на дне рождения. Жан и Фил к нам приезжают 20 ноября в Ивенхолле «Сигнал», на всякий случай мероприятие запрещено для детей. «Виниловые пляски», вот здесь вот кто-то вспомнил. «Колбасный цех», ну, тут прям по вечеринкам пошли. «Сенсейшн», надо вот так вот произносить. Так, «Рекордная тачка», вот здесь вот. «Галя отмена», только с вами эта фраза. Да, у нас был розыгрыш, типа радиомагазин такой, да, «Галя отмена» у нас была. Так, «Супердискотека». Вот все, что приезжает, все, кто приезжает с концертами в стиле 90-х и нулевых, так или иначе, все равно с вами ассоциируется. Спасибо вам. Это у нас от Димы.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем почти так же. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 4 балла. Местами затруднения. Количество пробок, заторов уменьшилось. Как бы проще дышать стало на дорогах. На московском штат Гагарина до революционной пока сохраняется затор. 15 минут едем. Ну, знаете, час можно было ехать, да, до этого из-за ДТПшки на 4-м проезде с трамвайными путями, на трамвайных путях. Так, от революционной до Луначарского тоже проблемы. Ну, небольшие перед Советской армией в центр. На Советской армии от Новосадовой до Московского. На революционной от Подшипниковой до Гаражной. От Дебенко до Москвы. Вот примерно так все выглядит. Chemical Brothers. Дальше. Tony Dark Eyes с недавней обновочкой. Anima Out of My Body. Примерно так выглядит наш плейлист.
0: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Скажите «а».
6: А.
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Обычный день, если ты не в «Супре».
13: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра» – не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон +7 846 255 08 30.
14: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на gorafit.ru.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. На Самарской области сегодня сбили БПЛА. Средствами ПВО за ночь перехвачено и уничтожено 596 беспилотниками над регионами Российской Федерации, а также над акваторией Черного моря, сообщили Минобороны. Несколько строений в Самарской области повреждены после атаки дронов. Об этом сообщил уже губернатор. Погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения в одном из СНТ. На месте работают оперативные службы. В аэропорту Курумыч сняли ограничения, сообщает Росавиация. Их вводили, напомню, во время режима беспилотной опасности. Она продлилась почти 6 часов сегодня. В данный момент больше 10 рейсов задерживаются, один отменен. Вся оперативная информация в круглосуточном режиме в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 10:44, сопровождаем тебя на матч, который проходит на Самара-арене. Ближайшая игра в эту пятницу. Крылья Совета впервые принимают родину, мероприятие без возрастных ограничений. Ну и сходить на матч ты можешь по приглашению от Рекорда. Дарим тебе в эфире и в Максе в телеге. Чуть позже там розыгрыши запустим. В эфире уже запустили. Правила простые. В конце часа спрашиваем тебя, какая из двух композиций была со свистком арбитра. Ставлю сейчас два фрагмента. Обе темы были в этой 60 минутке, но только в одну был вшит сигнал условный. Может быть, ты слышал, может быть, ты слышал и думаешь, что послышалось, может быть, ничего не слышал, может быть, только недавно подключился. Тогда будешь гадать. Выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, в личку ВК, в личку нашего сообщества «Радио Рекорд Самара». Все сообщения приходят в одно окно, главное указать номер телефона. Цифра 1 либо цифру 2 и дальше номер телефона и фан-айди обязательно. Да, наличие паспорта болельщика. Если вдруг нет, но ты готов сегодня-завтра сделать, либо кому-то сдарить билет, у кого есть паспорт болельщика, то добро пожаловать в игру. Выбирай первый либо второй фрагмент. Вариант номер один. Вариант номер два. В одной теме точно был свисток арбитров. Какой? Цифра 1, либо цифра 2 и номер телефона. Отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 11-го по счету, потому что матч 11-го числа в эту пятницу вечером.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 12, по данным Яндекс.Погоды, днем на градус больше, дождь возможен, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Некоторые места можно перечислить на Московском шоссе от Гагарина до Революционной. Проезд занимает сейчас около 10 минут. Также сложности на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Аврора очень плотное движение перед Марией Старезой и дальше до Дыбенко. На Заводском от Гаражного проезда и от Профильной до 22-го партъезда на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой.
2: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
6: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
5: Ответить на тысячу вопросов.
6: А это что? Почему? А вот это что такое?
5: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
6: Из-за того, что суп чипс насыпал?
5: Инструкция по выживанию в собственном доме.
6: Запомни, Амиго, тут очень суровое место.
5: Александр Самойленко, Мария Порошина.
7: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
6: Пройдет.
7: Ты что сказал, Маш?
5: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Надеюсь, ты уже отметил где-то себя в календаре, в ежедневнике, да? Мероприятие 20 ноября, день рождения «Радио Рекорд Самара», 22 года. В ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозный праздник с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года, актуальные треки наших дней. Для тебя будут играть DJ Фил и MC Жан, наши резиденты из Питера. 5 часов музыки, танцев, ностальгии, подарков. Ну и я также надеюсь, что ты уже зашел на кассиру и купил билеты. Конечно, это можно сделать и попозже, билетов много. Но по первым ценам только сейчас можно еще приобрести, ну, какое-то время. Да, по первым ценам покупай билеты. Ну, конечно, до небес цены не взлетят, но тем не менее, сделай приятное и нам, приди на мероприятие, и себе. Вот, купи по вкусной цене билеты на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Будем очень-очень рады тебя видеть.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Да, качаем мы в эфире и на стадионе, куда мы тебя отправляем на все матчи, которые проходят на Самара-арена. Ближайшая игра в эту пятницу. Крылья Советов впервые принимают дебютантов российской премьер-лиги. Родину, мероприятие без возрастных ограничений. Билеты в эфире несколько раз в день дарим тебе простым способом. Спрашиваем тебя, в каком из двух треков был ранний свисток арбитра. Все, вот. Внимателен-то, невнимателен, неважно. Главное ответить верно, можно просто угадать. Вот два фрагмента ставил, нужно было выбрать определенный и отправить ответ. Какой сейчас нам Саша расскажет. Александр, доброе утро. Здравствуй еще раз.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что надо было отправить? Давай сразу зафиксируем. Правильный ответ.
2: Нужно было отправить циферку 1.
1: Так долго вспоминал ты, ну, угад, наверное, ответил, да?
2: Один.
1: Ну, ладно, один так один. Все правильно, конечно. Саня, я тебя поздравляю, билет твои, кого возьмешь с тобой на матч?
2: Наверное, друга возьму. Ну, близкого друга, болельщика Крылья Советов.
1: Круто. Как зовут? Можно сказать?
2: Андрей.
1: Все, Андрей, привет, передавает рекорду. Ну, хорошо сходить на матч. Главное, пораньше чуть-чуть освободиться. Ну, в пятницу это прям надо. Надо пораньше освобождаться от работы.
2: Ну, да, конечно.
1: Да, хотя матч не так уж и рано будет, но тем не менее. Хорошего тебе дня, хорошей среды, хорошей пятницы. Вообще, каждому желаю отличного утра, отличного дня. Остаемся в компании Рекорда.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
10: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер GLAND J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте GLAND.ru.

0: можно и рассказать. Они заявили и исследовали вообще, что курение делает людей более одинокими. Вот что, к чему это приводит. То есть курение не убивает, а угнетает, даже с одной стороны. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции. А за 2 года эти ощущения усилились заметнее, чем у некурящих людей. Вот что интересно. Исследователи предполагают, что болезни, связанные с курением, могут ограничивать социальную жизнь вообще, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими. Вот такая вот история. Но якобы только вот может за никотиновой палочкой своей сходить и поговорить, а иначе и не может. Вот.
1: А то есть ты выбираешь путь одиночки.
0: Путь одиночки, когда... да. Да, когда выбираешь никотиновую палочку.
2: Есть же схема. Люди, когда бросают, они как раз... начинают ходить с курящими в курилку, чтобы слушать все те же самые сплетни, но уже не куря.
1: Ну, потому есть, чтобы... что...
2: Да.
1: Потому что нам скучно сидеть и ждать, пока вы там покурите. Ну, я курящий.
2: Ну, вот, получается, что исследователи какую-то странную закономерность выявили.
0: А те, кто бросает курить, выходят с курящими и начинают стрелять. Такие, ну, я же не покупаю. Ну, что, это же такая история.
1: А представляете, в семье, а там кто-то из них один курит, а другой нет. И они расстаются дома, у них от этого депрессия. Дети вообще в изоляции, потому что этот курит, это тоже непонятно, чем занимается.
0: Пассивное курение исчезли новости. Оно все так же вредно или нет? Или мы скоро получим уже, раз озвучим?
1: Да, что со мной, доктор?
0: Интересно, пока про угнетение только говорят. Вообще курение это плохо, мы против этого.
3: Твои камеры на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте, пока готовьтесь. Какой-то опрос был произведен у населения. В принципе, собрали 6 вариантов ответа. Расставили их по популярности. И вот ребята будут выбивать эти варианты ответа, а вы им помогаете всячески. Вопрос такой сегодня. Самое необычное место для знакомства. Вот, давайте.
2: Кладбище.
1: Нет такого.
3: Это же обычное место. Работа.
1: Нет и такого, необычное.
3: Ну, а работа на кладбище.
2: В уборной. Туалет.
1: Туалет, первое, самое популярное, да.
3: Серьезно? Туалет.
1: Да, самое популярное место для знакомства. Не знаю, как они в одну кабинку попадают.
2: Значит, самое популярное, непопулярное место.
1: В популярное вопрос, я имею в виду.
3: А как они попадают? Она убирает, он делает свои дела. Или наоборот.
1: А еще давайте.
3: А лестница где-нибудь, подъезд?
1: Нет такого.
2: МФЦ?
1: Нет такого. Все проще гораздо.
3: Морг.
1: Ну, давай, больница, пусть будет, да.
3: Ну, там рядышком, типа.
1: Да.
3: Ну, только...
2: В очереди.
1: Нет очереди. Где еще может быть?
2: В раздевалке.
1: Нет такого.
2: На свадьбе.
1: Нет, это же обычно. Там же необычно.
2: Так, самое необычное место для знакомых.
1: Ну, кстати,
2: тут... выкидывая мусор.
1: Нет такого. Странно, что люди это место считают необычным.
2: Да? Общественный транспорт?
1: Да, это метро.
2: Серьезно? Назвали... Метро необычное место?
1: Да, назвали необычным его почему-то. Еще 3 у вас осталось.
3: На природе где-нибудь.
1: В лесу, да.
3: В лесу.
1: Самый непопулярный ответ, это в лесу.
3: Да почему все же знакомятся, едут на шашлыки, а у вас не будет лишка кич.
1: Это ты гуляешь
2: по парку. Мне кажется, неправильно поняли вопрос. И отвечали. Да, нужно думать, как они. Еще раз, задай нам вопрос. Давай.
1: Самое необычное место для знакомства.
3: Во сне.
1: Нет такого.
2: Парк.
1: Был же уже лес. Еще что?
2: В пробке.
1: Может, вам что-то подсказывают там, я не знаю.
2: Туалет, лифт.
1: Лифт есть вариант.
2: Лифт?
1: Да. Вот видите, нужно просто... Смотри, что пишут слушатели.
3: Стоп, подожди, а почему ты 2 раза произнесла туалет?
2: Это я как раз подсказки просто читала.
1: Ну, один вариант вы точно не догадаетесь, он 2 по популярности. Я сам не знаю, что он значит.
2: Это гнездо птиц?
1: Это физика. Просто типа...
2: На физике?
1: Ну, видимо, да. На парах по физике, может быть, как-то с этим связано.
3: То есть на химии категорически не буду знакомиться, извините меня.
1: На физике, да. Итак, самое необычное место для знакомства. Поехали с первого места. Туалет, физика, метро, больница, лифт и лес.
0: Реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Ленивые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек будет довольно быстро принимать решения, на принятие которых у вас бы ушло несколько часов.
3: Тельцы, сегодня не стоит как-то форсировать события вашей личной жизни.
1: Близнецы, мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено.
2: Рак, сегодня вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над вами дамокловым мечом.
3: Львы, сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека с другим, или с третьим, или с пятым. Сколько у вас там?
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения вашего настроения.
2: Весы, каждое произнесенное вами слово будет сегодня весомым и значимым.
3: Скорпионы, не стоит сегодня по 10 раз повторять вашему любимому человеку одну и ту же вещь. Он так все понял, а если не хочет понять, то и не стоит.
1: Стрельцы, сегодня вашему же любимому человеку захочется рассказать вам о себе что-то важное, ценное, интересное на его взгляд.
2: Козероги, сегодня вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен.
3: Водолеи, вы чем-то сегодня увлечены, причем настолько, что забывайте о своей второй половинке, напомните, что вы ее любите.
1: Рыбы, сегодня вами завладеет какая-то новая, совершенно безумная идея, причем безумная она будет только для вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сборная России по футболу проведет 3 товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном на Казань-арене, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Осенний учебно-тренировочный сбор начнется 21 сентября. Единая туристическая виза стран Персидского залива, которую называют арабским Шенгеном, будет запущена в ближайшее время, заявил генсекретарь объединения. Виза упростит поездки между 6 странами – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. При этом точные сроки запуска, стоимость визы и порядок ее оформления пока не уточняются. В Узбекистане начали тестировать использование стейблкоина в качестве средства платежа. Пилотный проект запустили Национальное агентство перспективных проектов и финансовый регулятор страны. В рамках эксперимента будут тестировать выпуск, обращение и погашение стейблкоина Хума. Один такой токен приравнен к 1 узбекскому суму. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: В хоромах своих аз есмь царь.
15: Каждый в своем доме царь.
14: А царским хоромам
15: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на данную минуту.
2: Так, у нас новый рекорд мира. Шеф-повар за минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Причем в 2023 году он же установил рекорд. Зовут его Мирко Райнер. Он тогда открыл 68 бутылок, сейчас 91. И что важно, у нас просто есть любители, я всегда смотрю на вечеринках, есть любители, которые вот саблей пытаются открыть шампанское. Если что, если бутылка недостаточно охлаждена, давление внутри очень высоким может быть, и можно пораниться. Поэтому просто... И не знаю, делали вы, пробовали сабли
1: по-гусарски
2: открывать?
1: Называется, да, ну да. Да, так открывается любой напиток, в котором есть газики, на самом деле, не только шампанское.
3: Да, и не только сабли.
1: Да, да? Если чуть подогреете, да, еще над костром подержите, буквально секунд 10 бутылку, так
2: она
1: стрельнет
2: сама откроется.
1: Нормально. Нет, нет, она откроется гораздо лучше.
3: Вопрос в другом. Ты говоришь, так часто происходит это. С какими гусарами ты тусишь? Это что за вечеринки, что вы там с саблями все ходите?
2: Ну, я просто вот узнала, что это небезопасно, оказывается. Вот что важно. Но мужчина, на самом деле, делал это ради благотворительной организации, и ему удалось собрать еще 14 тысяч евро для детей с сердечными заболеваниями.
3: Я вам сейчас шампанское и пошел сабли рубать.
1: Мне нравится, как подвязывает все это под благотворительную организацию.
3: Это вам.
1: Я проверял сразу, Следственный комитет. Давайте.
3: Кому он открыл это шампанское?
2: Он рекорд устанавливал, плюс еще и деньги заработал.
3: А потом в ресторане адские списания идут, типа, куда шампанское делать? Люди воду пьют теперь.
1: У меня тоже горячая новость про мужчину одного, но только он сделал более жестокий поступок, наверное. Девушка спалила его, своего мужчину, на измене. Этот парень переписывался с потенциальными любовницами и рассказывал им, что нынешняя девушка умерла в автокатастрофе. Он сгенерировал даже картинку ее, где они прощались якобы с ней. Он говорит, вот, навсегда в наших сердцах, воспоминаниях. Я иногда не вспоминаю все это в переписках. Он говорит, ну ничего, я иду дальше. Девочки жалели его, с новенькими, с которыми он переписывался. И, естественно, он выводил их навстречу.
3: Вот. Жесть.
2: Сильно, конечно.
3: Пошел Несквика, купил в пакет, пересыпал. Говорит, а моя жена всегда со мной. Что же, пожалуйста.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня ожидается небольшой дождь и также плюс 13. На дорогах тоже без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на заводском от Капельной до 22-го подъезда. Димитрова тормозит от Тополей до Демократической. 5 минут потеряешь на Новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. И Революционная от Печорской до Московского шоссе также 5-минутка. Ну и 5 минут сейчас оставишь на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Да, это можно делать даже если у тебя нет приемника. Ты это можешь делать на работе, за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант специально для тебя – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании, в Телеграм-канале, в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение в разделе «Регионы», обязательно выбери Самарскую область и оставайся с нами на связи всегда и везде. Конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: это трэш в вашем рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Dance Radio Record. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет эта грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции «Рекорд» из Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан, собственной персоной. Ну а 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций, естественно, для тебя. В программе, кстати, также будет много всего интересного, интерактивы, конкурсы, розыгрыши. Присоединяйтесь к нам, совсем скоро начнем специальный розыгрыш приглашений и еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности уже скоро в наших соцсетях. Ну а, кстати, сейчас ты можешь купить билеты по первой, самой сладкой, вкусной цене. Мероприятие запрещено для детей.
1: Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
0: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну вот экватор рабочей недели подкрался незаметно. И это значит, что можем уже готовиться к выходным. Надеюсь, что в выходные погода нас порадует, побалует. Потому что, ну что-то прям осень как-то зябко ворвалась. Не были мы к этому готовы. Дожди, да и в принципе плюс 11 градусов. Это, по-моему, уже перебор. И вот, кстати, как спастись от этих холодов? Наверное, можно утеплиться, можно да не выходить на улицу, а можно просто быть в компании с Рекордом, ведь мы здесь греем прям по-настоящему, не только классным музлом, а еще и классными розыгрышами. В этом часе, кстати, продолжим разыгрывать билеты на футбольный матч, который состоится уже в эту пятницу, «Крылья Родина», и,

0: Sarvota Talke, Jennifer Lopez. Легендарный трек от Бенни Бенасси, Every Single Day. Ну а насчет этот час Алиф Абен с работой Body Talk. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил» самарскому рекорду 22.

прямо сейчас играем с тобой в игрушку Индомикс для самых музыкальных, для самых внимательных. Я напомню, что я буду ставить для тебя мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь к нам в личку нашего телеграм-канала или группы ВК. Радио Рекорд Самара, обязательно указывай номер телефона. Конечно же, напомню, что на кону те, кто, собственно говоря, все сделает вовремя и правильно. Я напоминаю, что нужно стать 25-м по счету правильным ответившим. Тот заберет 4 бутылочки рекордных брендированных в водицы. Да? 4 бутылочки достанется тебе из эксклюзивной серии, поэтому скорее прибавляй звук, давай считать.

0: поистине легендарная подборка получилась. Я дам тебе небольшую подсказку. Здесь мы спрятали 7 треков, или же их прозвучало целых 12. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК. Радио Рекорд Самара. Обязательно указывай свой номер телефона. Мы будем звонить правильно ответившему 25-му по счету.
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19.00 на стадионе «Солидарность» Самара-Арена «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17.00.
11: Категория 16+.
12: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
16: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
17: Реклама в Самаре 212-99-90.
18: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд In The Mix. Подводим итоги игрушки In The Mix. Ранее я ставил тебе мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно читал, ответствую, прислал к нам в личку нашего телеграм-канала и группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и своевременно и правильно ответил Николай. Коль, привет.
1: Всем привет.
0: Ну, Коль, давай сразу всем скажем, сколько треков там было спрятано.
1: 7.
0: Это правильный ответ. Аплодисменты тебе. 4 бутылочки рекордной брендированной воды достаются тебе. Скажи, считал или как-то интуитивно решил на удачу?
1: Посчитал.
0: Посчитал. Вот, вот настоящий меломан рекорда. Чем занимаешься? Где тебя застали?
1: Я работаю в компании «Сампо». Всем привет огромный.
0: Ну ты вообще по максимуму используешь. Все, все, остановись. Ну,
1: нет,
0: короче...
1: Всем сотрудникам просто привет.
0: Ага, ну все, супер, супер, конечно. Это не, не воспрещается вообще никак. Я тебя еще раз поздравляю, тебе отличного дня. От рекорда персональный привет всем сотрудникам, всем твоим коллегам. Ну и отличного дня. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Если хочешь также побеждать, врываться в эфир, то залетай в наши информ-каналы Телега и Макс. Всегда можешь посмотреть, когда во что играем, что разыгрываем, а очень много всего. Между прочим, продолжаем и следить за свистком арбитра, который, может быть, прозвучал, может быть, прозвучит, но в любом случае, чуть попозже я тебя спрошу, в каком треке он был, и, соответственно, ты сможешь выиграть билеты на футбол.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения дерева на подростка. Это произошло на Клинической. Как сообщает следственное управление Следственного комитета по региону, в настоящее время несовершеннолетний оказывается вся необходимая помощь в медицинском учреждении. В Самаре пострадал один человек в ДТП с трамваем на Московском шоссе. Авария случилась утром, из-за чего собралась огромная часовая пробка. Водитель при повороте не уступил дорогу трамваю. В больницу доставлена женщина, которая была в легковушке на пассажирском сиденье. С сентября этого года в поселке Западный города Сызрань начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт Сызранской центральной городской районной больницы. Возведение медпункта стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Медицинская помощь стала доступнее для более 300 тысяч жителей, проживающих на отдельных территориях правобережья Волги. Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания первичной доврачебной помощи. В учреждении оборудованы комфортные кабинеты для амбулаторного приема и забора крови. Штат полностью укомплектован фельдшером и медсестрой. Режим работы выстроен так, чтобы максимально охватить потребности жителей. Утренние часы отведены под забор крови и доврачебный осмотр, а после обеда специалисты выезжают пациентам на дом. 8 сентября в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации. Цель праздника – сохранение и поддержка языков народов России. Дата выбрана не случайно. 8 сентября – день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало мостом между культурами разных народов в нашей стране. Главной площадкой празднования стал Дом дружбы народов Самарской области. Здесь состоялся всероссийский просветительский диктант «Россия. Дом народов». Тема акции – год единства народов России. Выбор творчества Расула Гамзатова в качестве основы для диктанта стал символом этого единства. Поэт творил на родном, аварском и на русском, который называл своими крыльями. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Телеграм и Макса, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АОТБанк» 0+.
2: Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

0: разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Родина. Эта встреча пройдет уже 11 сентября на стадионе «Самара-Арена». Мероприятие без возрастных ограничений. И вот наличие фан-айди на эту встречу обязательно. Значит, как все происходит? Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю специально для тебя два фрагмента. Тебе нужно будет выбрать верный. Свой ответ отправить в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 11-м по счету, билеты достанутся тебе. Еще раз скажу, фан-айди здесь обязательно. И поэтому давай прибавляй звук. Прибавляй звук, может быть, чем громче будет воспоминаний в памяти, будет больше. Там прозвучал свисток арбитра. Итак, первый трек. Если здесь прозвучал, отправляешь цифру 1. Если же ты услышал свисток арбитра в следующем треке, то отправляешь цифру 2 в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно пиши свой номер телефона, ведь мы будем звонить. Итоги подведем уже через несколько минут. 11-й, правильно ответивший, получит билеты на футбол.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а пока ты пишешь нам о том, какой же, где же свисток арбитра звучал, я тебе расскажу о погоде, пробках. Значит, в Самаре сейчас плюс 13, вечером сегодня будет облачно с прояснениями, также плюс 13 по данным Яндекс.Погоды. Ну а сервис Яндекс.Карты нам говорит о том, что 4 балла сейчас по местами затруднения. Постоишь на Аврора от Маристрес до Дебенко буквально 6-7 минут. На Димитрова от Тополей Демократическая 5-минутка. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской также минут 5 потеряешь. Ну и новый вокзальный тормозит от Нового Садовой до Московского шоссе. Там и того меньше. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
1: Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОАЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город. Просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акции действуют с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик организатор акции ООО «СЗК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте ВКЛАСТОЧКА.РУ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта, 18+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара-Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
8: Ты что, утро?
9: Да, это время подъема в школу.
7: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
7: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослым.
7: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Я думаю, что каждый житель нашей необъятной страны сможет ответить на вопрос, да, является ли Самара футбольным городом. Конечно, безусловно, самым футбольным. Именно поэтому мы разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги. Крылья Советов принимают родину 11 сентября, вот пятницу. Встреча пройдет на Самар-арене, известный всем стадион. На матч наличие фан-айди обязательно. Я напоминаю, как все происходит. Ловить тебе свисток арбитра нужно несколько раз в день. В каком из треков за предыдущий час он прозвучал, нужно отвечать. Собственно говоря, оставил вот совсем недавно пару фрагментов. Ответ свой нужно было прислать в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И 11-м по счету у нас стал Валера. Валер, привет.
1: Приветствую вас.
0: Слушай, ну, во-первых, я тебя поздравляю. Пару билетов на эту встречу твои. Я уверен, что будет очень интересно. Крылья бодаются со всеми соперниками, ну а родина — новичок премьер-лиги. И вот хотел бы у тебя спросить, как ты думаешь, как завершится эта встреча?
1: Мне кажется, победят со счетом 2-1.
0: Отлично. Отличный матч нас ждет. Супер. Класс. С кем пойдешь?
1: Ну, с друзьями, наверное, пойду.
0: Ну, отлично, кайф, вообще супер. Отлично провести там время. Болеем мощно и громко. Нужна поддержка твоя. Ну и хорошего тебе дня.
1: Спасибо большое, ребята, от души. Всем привет, Рекорд, супер.
0: Все, Валер, спасибо тебе, давай, пока-пока. Если хочешь также побеждать, залетай в наши информканалы, в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, смотри, во что когда играем. И вот так вот залетай, побеждай и классно проводи время вместе с Рекордом.

Йо, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 2 часа останусь. Так это точно. Ну что, любители кино, поближе сейчас. Давайте-ка прибавьте громкость в своих приемниках. Энтузиаст сделал сайт Moving Screen Map. Он называется «С картой», где отмечены более 15 тысяч локаций в 166 странах из разных фильмов и сериалов. Представляете? И то есть вы по этой карте гуляете, и он такой: «О, вот здесь снимали сцену «Во все тяжкие». Такая-то, такая-то. О, вот здесь снимали из «Игры престолов» вот такую-то, такую-то историю». И так далее. То есть вы, по сути, можете, если путешествуете очень часто, постоянно в закладочке добавить себе как раз-таки вот этот сайт и путешествовать по тем местам, оказавшись в стране или в городе, где снимали этот фильм. Ну, по-моему, для фанатов очень замечательная и крутая история. Фанат какого вы фильма или сериала являетесь, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, я их хоть посмотрю, может быть, начну даже какие-то. А я пока расскажу о треках в этом часе. Крис Лейк, Long Jacket.

Бенни Бенасси, Illusion, Record Remake. Фанк в этом часе. The Beat is Rockin', Record Remake. Начнем с Хюгеля и трека Move into the Sun, Record Mix. И вы слушаете...

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд реклама. Скажите «а»?
3: «А»?
2: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
10: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: «Империал». Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в 1,5 раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и также плюс 13. Посмотрим, что на дорогах происходит в эти минуты. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты не изменилась. Оценивается на 4 балла местами затруднения. Постоишь сейчас на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой минут 8. На Заводском от Профильной до 22-го парсета 5-минутка. Такая же ситуация на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Красноармейской от Арцебушевской до Самарской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь для тебя легендарная рубрика «Засада», где ты предупреждаешь автолюбителей, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского рекорда. Ну а пока возвращаются любимые хиты. Тачки. Ищем машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка. Выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Игрушка «Я не местный». Проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. И, конечно же, в разных играх выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а еще для тебя полезная, важная, интересная информация. Все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро на рекорде для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.
4: Дэнс-радио. Новый трек на рекорде.
5: Бенни Бенасси, Хайбадон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк. Рекорд.

танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, здесь с вами ближайший час. Ну что, кока-кольные животики, так вас называют в интернете, все, кто любят кока-колу, да, выросли у россиян из-за колоссального потребления газировки. Об этом сообщают даже в СМИ, все об этом трубят прямо сейчас. С такой проблемой чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 35. Все, что дальше, это уже не кока-кольный животик. Знаете, это уже статус, это уже определенный вес в обществе. И, в общем, эти-то животики начинают замечать округлости такие у людей, хотя не пьют ни алкоголь, не едят на ночь люди, ничего. Но, оказывается, пьют очень много кока-колы, в составе которой сахар. Причем любой, здесь неважно, добрый, черноголовка, какая-то там по импортозамещению или что-то еще, количество ее решает. И говорят, что нужно снизить потребление, тогда и животик ваш кока-кольный тоже пропадет. Да и вообще следить за своим здоровьем нужно, друзья. Полезные советы, вот я тоже думаю начать следить за своим здоровьем. Новость эту прочитал, кока-колу все отбросил. Дайте-ка мне еще несколько полезных советов в чате мобильного приложения Рекорда, как там грудку правильно готовить или на масле на каком жарить, чтобы я знал, и вот следующим летом я перед вами...

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Трибуны замерли. Арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов! Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов!
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию конфликта на Украине. Россия и Индия работают над созданием собственных орбитальных станций, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В будущем страны могут запустить совместную программу с перекрестными полетами смешанных экипажей, а также проводить общие научные эксперименты и исследования. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, заявил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Рекорд.
0: Погода. Пробки.
2: Плюс 13 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями, также плюс 13. Посмотрим, что на дорогах прямо сейчас происходит. А, в принципе, здесь все без изменений. Да даже можно сказать, что стало как будто бы лучше. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Самая же крупная пробка на Полевой от Молодогвардейской до Артебушевской. Потеряешь там минут 5. Столько же на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе. И того меньше на Димитро от Тополей до Демократической. Не ожидается, что в ближайший час изменений на дорогах Самары не предвидится. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что Радио Рекорд Самара в этом году отмечает свой 22-й день рождения. Уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет эта масштабная тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. Ну и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Это диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и, конечно же, самых незабываемых эмоций. Ну а в программе тебя ждут еще интересные конкурсы, интерактивы, розыгрыши, призы и подарки и многое другое. Поэтому присоединяйся к нам. Ну а совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений. Еще будет один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности, естественно, расскажем в наших соцсетях и в эфире. Ну а прямо сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Внимание! Взрослые. Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А все еще как-то, ну, в тренде, модно держать руку-то на пульсе грядущего предполагаемого концерта Kanye West? Или это мы одни такие? Помните, да, еще вчера я вам рассказывала, озвучивала новость о том, что на сайте Газпром-арены появилось объявление, заявку вывесили о поиске персонала для грядущего концерта Kanye West. А сегодня площадка уже все опровергла. Нет, говорят, старое это было объявление. Никого мы не ищем, никто не нужен, по-прежнему не подтверждается. Ожидается концерт Kanye West. Вот, друзья, да, те, кто собирается купить билеты, их, кажется, уже смели, да, кто приобрел эти дорогостоящие билеты, а вы же наверняка представляете, сколько там будет стоить, допустим, обслуживание по меню в VIP-зоне, да, это же какие-то это страшнейшие цифры с огромным количеством нулей. Друзья, вот рассказывайте вообще, чего ждете от концерта Kanye West? Вообще, как давно любите Kanye West? Тоже напишите нам об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я знакомлюсь. Я не иду на концерт, но я знакомлюсь. Аня, мы в этом часе No Good и слышим. Еще впереди Тинни Кэстер и 125. Конечно, Тони Дарк Айс, Your Body. Мадонна и Мартин Гаррикс тоже непременно обязал. Это очень загадочный трек. Уже сейчас Али Фарбен, Body Talk, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
4: Категория 16+.
5: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
14: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность» Самара-Арена «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
15: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Рекорд, реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Распакупер, это супер. Распакупер.
18: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 13, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и также плюс 13 градусов. Посмотрим, что на дорогах. Да, здесь все без изменений, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Московском шоссе, от Авроры до Революционной. Небольшие сложности с проездом есть на Масленниково. Также тормозит сейчас Новый вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Буквально минут на 6-7 там придется остановиться. И 5-минутка в эти минуты на Димитру от Полит до Демократической. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: И у меня для тебя крутецкая новость. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет масштабный праздник с 9 вечера и до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Ну а для тебя в эту ночь сыграют диджей Фил и МС Жан. 5 часов классной музыки, танцев и, конечно же, самых крутецких эмоций. В программе тебя ждут интерактивные конкурсы, розыгрыши призов, подарки, ну и, конечно же, многое другое. Поэтому присоединяйся к нам. Пока еще можно купить билеты по первым ценам на кассир.ру. О, кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сегодня непростой день. Сегодня, оказывается, у нас Международный день красоты. Ах и ох. Я всегда, знаете, считала, что все, что касается красоты, вот этого всего, но это у нас про март, про апрель, в общем, про весну. Нет, осень стартовала, день красоты. Друзья, давайте прямо сейчас заглянем к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Будем писать о своих эталонах, идеалах, типажах красоты. Вот кто вам нравится? Какие вам нравятся люди? Может быть, блондины с голубыми глазами, как мне, когда мне было 19 лет, сейчас у меня уже все, я подросла, нет никакого типажа. Может, у вас есть? Пишите, почитаю непременно. А в этом часе что послушаем? У нас впереди The Second Voice и Let Me Be. А еще Клуни и Good Girls. И обязательно Афроджек, Align. Келлен Харрис тоже в этом часе Satisfy. Уже сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АПО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краски. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Кстати, я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краски подскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну вот так вышло, да? Вы сразу нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И также плюс 13. На дорогах пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. И постоять сейчас придется на заводском от Кирова до Земли минут 10. Тормозит Димитрово от Полета Демократическая. Сложности на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну и 5-минутка на Революционной Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут расти. Ну а я тебе напомню, что в этом году Радио Рекорд отмечает свой уже 22-й день рождения. И 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи тебя ждут самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальная музыка наших дней в специальных сетах от резидентов с радиостанции Санкт-Петербурга. Спецгости — это диджей Фил и МС Жан. Ну и 5 часов музыки, танцы, незабываемая атмосфера и, конечно же, самые потрясные эмоции. Ну а в программе тебя ждут интерактивы, розыгрыши, призы, подарки. Куда без этого. Ну и совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений. Еще один сюрприз в честь дня рождения, кстати, тоже тебя ждет. Все подробности уже совсем скоро. Смотри в наших соцсетях. Ну и в эфире тоже об этом тебе скажем. А пока ты можешь купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
6: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
7: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00.
11: Категория 16+.
12: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла, где смеются и плачут вместе, где все герои, как ваши соседи, друзья и родные. Включайте солнце. Этой осенью мы приготовим.

0: родителей. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 2 12 99.

Record Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Я вышла к вам, знаете, с выпуском, скажем так, новостей из нашего телеграм-канала. Итак, мужчина открыл банку сюрстрёминга в метро и устроил безумие для пассажиров. Я как представила, я ж позеленела вся, будем честными. Я напоминаю, что такое сюрстрёминг, друзья. Это квашеная балтийская сельдь, известная своим резким, гнилостным запахом, отвратным. Открывать ее советую это где-нибудь, знаете, где ветерок подувает, где-нибудь на улице. Там, где людей поменьше. В общем, скажем так, блюдо на любителя. Друзья, в связи с этим хочу вас узнать, какое у вас блюдо просто в стопе. В стопе антиеда и так далее. Вы это никогда не будете есть. Но я уже 100 раз вам рассказывала, что у меня почему-то есть предубеждение против барана. Я баранину не ем. Ну, не ем и все. Не знаю, с каких соображений. Не нравится, не хочется, не ем. А вы что не едите? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Тони Дарк Айс в этом часе. Perfect. Еще Крис Лейк и Long Jacket. Эвелин Рокстон тоже впереди Vertigo. И обязательно Робин Шульц Better Times. Прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня с 23 часов.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
15: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
16: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
17: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
18: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
19: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
20: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
21: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И также плюс 13. На дорогах стало жарко. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. Постоишь сейчас на Лесной Скалово от Спенка до Новосадовой. На Новосадовой от Спенка до Ярошевского 20-минутный затор. На Масленников от Мичурина до Новосадовой ехать минут 15. Столько же на Красноармейской от Фрунзе до Спортивной. Постоишь сейчас на Ракете от Магистральной до Карла Маркса. На Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной 10-минутка. И ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне.
1: Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
5: olvi-azs.ru. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
6: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
7: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
10: Застройщик ООО «СССР Капитал». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 2 12 90.

0: Dance Radio. Record. В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами и думаю, что пора начать сразу с хороших новостей. Радио Рекорд анонсировало 2-й танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. Нас с вами встретят Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Не пропустите. Ну а билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Пока вы забираете свои лучшие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут.
1: Новинка Tom Boxer Morena. Свежак от Бенни Бенасси Illusion. Клевая работа от DJ Gojam и Chica.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «Да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
10: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Ва, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
13: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
17: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025.
18: Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
20: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в 1.5 раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Yeah.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на
3: я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно... Внизу были
3: баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 12 градусов. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и разогреет до плюс 15. Посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты прямо сейчас оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Новосадово от Спенко до Ярошевского около 20 минут. Мичурин тормозит от Полевой до проспекта Масленникова. Красноармейск от Галактионской до Спортивной там 15-минутка. На Авроры от аэродромной до Антошки ехать также около 10-12 минут. На вокзале от Новосадовой до улицы Старозагора примерно столько же ожидается, что пробки в ближайший час все-таки продолжат снижаться. Совсем скоро достигнут отметки в 4 балла. Но я тебе пока напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда, ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения Самарского рекорда. А пока возвращаются любимые игрушки. Это тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка. Выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Я не местная игрушка, в которой проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. И, конечно же, в разных игрушках ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Ну и еще специально для тебя полезная, важная, интересная информация. Все это с 7 до 11 мега утро на Рекорде. По будням Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: ЖК «Уют-парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
5: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
7: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в трехом строительстве трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте ГКЛАСТОЧКА.РУ. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Не оферта. 18+.
8: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
9: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
10: Мой миллиметр зашкаливает.
9: Больше приключений. Больше любви.
11: Это все мне?
9: И еще больше теплых премьер.
11: Ты думаешь?
12: Гарантированно.
9: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
0: Рекорд реклама.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
4: И у меня для тебя крутецкая новость. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет масштабный праздник с 9 вечера и до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Ну а для тебя в эту ночь сыграют диджей Фил и МС Жан. 5 часов классной музыки, танцев и, конечно же, самых крутецких эмоций. В программе тебя ждут интерактивные конкурсы, розыгрыши призов, подарки, ну и, конечно же, многое другое. Поэтому присоединяйся к нам. Пока еще можно купить билеты по первым ценам на кассир.ру, о кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
13: Рекорд.
12: Дэнс-радио.
13: Новый трек на рекорде.
14: Алло, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной, ты слушаешь Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев, ну и вечер среды, чем его можно разбавить? Да только, конечно же, самыми прекрасными чудо-штуками, которые мы проводим на Рекорде, в этом часе многое для тебя заготовили, поэтому если ты сегодня устал на работе, приехал домой или сейчас в пути где-то, вот самое время для того, чтобы включить Рекорд и обзавестись ништяками. В этом часе в игрушке Индемикс разыграем рекордную брендированную воду, эксклюзивную серию. Также продолжаем ловить свисток арбитра и отправлять тебя, между прочим, на футбол. В пятницу состоится матч «Крылья Родина». Я думаю, что это будет очень интересная встреча, да, я уверен, да. Ну, а ты можешь забрать пару билетов на эту игру, ответив, в каком из треков за этот час прозвучит свисток арбитра. Поэтому слушай внимательно, чуть попозже, естественно, с тобой сыграем. Ну, а пока расскажу, какая музыка будет этот вечер разбавлять. В этом часе послушаем Мадонна and Martin Garrix, Bizarre. Также будет Talak and Khalid, Dive Into Me. Классная тема от Бауса, Magnetic. Послушаем свежак от Fastboy, Music Sounds. Как ты понял, это очень бодрый час будет и начнет его не менее бодрая тема от Hugel, Moving to the Sun. Оставайтесь с нами. Это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения Радио.

прямо сейчас разыграем первые ништяки в этом часе. Рекордная брендированная водица, аж 4 бутылочки, достанется самому музыкальному и самому внимательному. Я напомню правила игрушки In The Mix. Ставлю мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь либо в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара, или же пишешь к нам в личные сообщения нашей группы ВК Радио Рекорд Самара. Да, обязательно с ответом отправляй свой номер телефона, потому что мы ж будем звонить. Поэтому скорее прибавляй звук, давай посчитаем, сколько же треков мы спрятали в этом небольшом миксе.

0: конечно же, не оставлю тебя без подсказки. Здесь проиграло целых 7 треков, или же их было всего лишь 5. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну а 25-й верно ответивший, конечно же, заберет 4 таких эксклюзивных бутылочки с водой. И напомню тебе обязательно со своим ответом пиши номер телефона, потому что тебе буду звонить, совсем скоро узнаем имя победителя.
1: Рекорд-реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
13: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
14: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
15: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
16: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: И у меня для тебя крутецкая новость. В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет масштабный праздник с 9 вечера и до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней. Ну а для тебя в эту ночь сыграют диджей Фил и МС Жан. 5 часов классной музыки, танцев и, конечно же, самых крутецких эмоций. В программе тебя ждут интерактивные конкурсы, розыгрыши призов, подарки. Ну и, конечно же, многое другое, поэтому присоединяйся к нам. Пока еще можно купить билеты по первым ценам на кассир.ру, okassir.ru, национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
18: Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

Подводим итоги игрушки Indomix. Чуть ранее оставил мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считал. Свой ответ присылал нам в личку нашего телеграм-канала и группы ВК Радио Рекорд Самара. И, собственно, что? Да, во-первых, мы спрятали в предыдущем мини-миксе всего лишь 5 треков. Да, не каждый смог верно ответить. Ну, а своевременно и правильно ответил нас Иванов Макс. Последние цифры мобильника 63-31. К сожалению, дозвониться до него не удалось. Я лишь аплодисмент пока отправлю в эфир. Ну, а за эфиром, конечно же, 4 бутылочки рекордных брендированных водички. Бутылочки воды. Да, ему обязательно отправиться, поэтому нет повода для грусти. Видимо, чем-то очень важным занят прямо сейчас. Ну, а что, вечер среды можно как-то провести, конечно же, уединившись, к примеру, с родными и близкими. Но родной и близкий рекорд, про него тоже не забывай никогда. Тем более мы продолжаем ловить свисток арбитра и разыгрываем билеты. Да, поймаешь свисток, собственно, заберешь билеты на матч «Крылья Родины», который пройдет уже в эту пятницу. Продолжаем наш эфир, ну а ты следи за новостями.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Они рассмотрели совместную работу по комплексному социально-экономическому развитию. В обсуждении также участвовал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симоновский. Самарский паралимпиец, пловец Кирилл Пульвер выиграл эстафету вольным стилем 4 по 50 метров на чемпионате Европы. Ранее он стал бронзовым призером чемпионата Европы на дистанции 50 метров. С 8 по 27 сентября в Самарской области пройдет 7-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями и балетами на сценах ведущих учреждений региона. Губернатор Вячеслав Федорищев направил приветствие в адрес фестиваля, отметив, что имя Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. Закрытие фестиваля состоится в Самарской филармонии 27 сентября с участием звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной, знаменитого венгерского скрипача Кристофа Баратти и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и правительства Самарской области. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Telegram и Макс. Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Родина». Встреча пройдет уже 11 сентября на стадионе «Самара-Арена». Мероприятие без возрастных ограничений, но наличие фан-айди на эту встречу обязательно. Как все происходит-то у нас? Как заработать эти билеты, да? Забрать эти билеты? Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие 45 минут звучал свисток арбитра. Я ставлю прямо сейчас для тебя два фрагмента. Ты выбираешь верный, отправляешь ответ в личку нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно с ответом пиши номер телефона свой, потому что будем звонить. Окажешься 11-м по счету, билеты заберешь. Еще раз повторю, фан-айди на эту встречу обязательно. Итак, давай слушать отрывки, где, возможно, звучал свисток арбитра. Итак, первый фрагмент. Если здесь звучал, пиши цифру 1 в личку нашего телеграм-канала и группы ВК. Если ты слышал свисток вот в этом треке, то пиши цифру 2 также в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а в Самаре сейчас плюс 13, по данным Яндекс Погоды. Ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 12. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 15 градусов. Наконец-то чуть теплее будет. Ну и далее вроде на повышение все должно пойти. На дорогах Самары, в принципе-то, комфортно. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой. Но вокзально тормозит от Московского шоссе до Новосадовой. Там буквально 7-8 минут. На Ленина тормознешь, да, до Челюскинцев, до Новосадовой, там 5-минутка. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской вот еще есть 5-минутки, да. 5-минутки еще присутствуют на дорогах, но с каждой минутой все лучше и лучше. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться, совсем скоро придут к значениям в 3 балла.
2: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК

0: по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
1: Застройщик ООО «Заказ капитал». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина место 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
2: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность» Самара-Арена «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. Празднуем день рождения Радио.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов Родина». Встреча состоится 11 сентября на стадионе «Самара-Арена». Без возрастных ограничений. На эту встречу обязательно фан ID, чтобы у тебя был. Ну, я напомню, как мы разыгрываем, да, несколько раз в день тебе нужно отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Ставим два фрагмента, выбираешь верный, отправляешь ответ. Оказываешься 11-м или 25-м по счету, да, ранее ставил, собственно говоря, я фрагменты. И своевременно и правильно ответила Ксения. Привет, Ксюш.
2: Привет.
1: Ну вот в первом треке услышал ты свисток. Я тебя, во-первых, я тебя поздравляю. У тебя аплодисмент тебе.
2: Спасибо большое.
1: Так, вот ты мне скажи, у тебя есть фан-айди, значит, ты с футболом дружишь. Вот с кем пойдешь на эту встречу?
2: С женихом.
1: Ох, прекрасно. Как ты думаешь, как закончится эта встреча? Какой будет счет в матче?
2: Счет не знаю, но я думаю, что выиграют «Крылья».
1: Ну вот и все, это правильный настрой. Я тебя еще раз поздравляю. Желаю тебе классно сходить на футбол. Ну и отличного тебе вечера. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Если хочешь также побеждать, залетай в наш информканал в Телега и Макс, потому что там уже совсем скоро, кстати, начнется розыгрыш билетов на эту же встречу «Крылья Родина», поэтому не упусти возможность еще и там, может быть, выиграть, а может быть и только там, да, если вдруг в эфире тебя не дозвонились, или ты вот этот свисток арбитра заветный никак не поймаешь.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Автоатта», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

Radio. Record. Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Ой, ребят, что расскажу? У GTA 6 появился неожиданный главный противник. Не конкурирующие игры, нет, а ревнивые девушки. В соцсетях сейчас гуляют слухи о том, что очень много девушек запрещают своим парням играть в новую GTA и называют это микроизменой. Все из-за Люси, одной из главных героинь игры. По сюжету у нее с Джейсоном отношения, а игроки смогут флиртовать с ней, ходить на свидания и всячески взаимодействовать с персонажем. В итоге некоторые уже сильно переживают, подписывают фотографии своих парней, пишут, он часами проводит время с другой женщиной, пусть даже она виртуальная. В общем, Rockstar случайно добавили в GTA 6 еще один такой скрытый режим – проверку отношений. Ну а вы бы ревновали партнера к персонажу из игры? Пишите свои мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это обсуждаем под лучшие горячие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Tini Gessler, 125. Послушаем свежак от Anima, No Goods. И еще в часе появится Bibi Rexha и David Guetta. Дождемся Don't Wanna Go Home от Медузы. Начать этот час предлагаю с Ave и трека Midnight in the Dark. Это рекорд Dance.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Автобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и боль на удалении. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на мам...
3: прям,
2: вот
3: это прям. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и также плюс 12. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и должно разогреть аж до плюс 15 градусов. И я хочу тебе напомнить о том, что в этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет эта грандиозная тусовка. А с 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и, конечно же, самые актуальные треки наших дней. В специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил собственной персоной и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и в программе также интересные конкурсы, интерактивы, подарки, призы, розыгрыши. Короче, присоединяйся к нам. Мы совсем скоро начнем специальный розыгрыш приглашений. Плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности уже совсем скоро в наших соцсетях и, конечно же, в эфире. Ну а прямо сейчас ты можешь купить билеты по первой очень вкусной цене. Мероприятие запрещено для детей.
0: Рекорд реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность» Самара-Арена «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
4: 12. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с тобой. Мы будем обсуждать разные, порою забавные, порою странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Тут на днях некая американская тетушка-футуролог по имени Эмми Уэбб сравнила ИИ-экономику с приложениями для знакомств. Что типа, мол, владельцы приложений для знакомств, им выгодно, чтобы вы никогда не женились, а ИИ-экономике выгодно, чтобы процесс не заканчивался результатом. Когда компания получает быстрый и дешевый доступ к инструментам, запускает все новые пилотные проекты, а потом сталкивается со все более дорогой и сложной их реализацией. Ничего удивительного, в капиталистической системе координат это абсолютно нормально, что тем, кто с виду о нас заботится и как бы делает нам хорошо, в конечном счете просто хотят на нас цинично нажиться. Что касается нас, то мы тоже о вас заботимся, чтобы у вас, например, были хорошие автомобили, хотим, но только потому, что без них сегодня радио почти не слушают. Да, пусть у всех у вас будут крутые тачки, говорим мы вслух, а про себя, чтобы вы слушали нас, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать. По словам Виктора Федорова, заниматься бизнесом в республике стало невыгодно из-за роста налогов. А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются, заявил депутат. По его словам, даже на городских аукционах по продаже участков сейчас почти нет желающих, а бизнес еле дышит.
2: А чиновники дышат полной грудью, да? Прям дышат легко.
4: Ну, на хлеб с маслом хватает у них там. На проездной, как бы, ежемесячный, как бы, в трамваях там и в автобусах.
2: И участков никаких не нужно, да? О которых он говорит. Просто сразу за деньгами в кассу. Или он имеет в виду, что у чиновников и на аукционах по продаже участков тоже дела лучше идут. То есть, если ты чиновник, участки только в путь, да? Там,
4: ну, вот не в путь, он жалуется. Смотрите, я чиновник, я выставил, как бы, участок на аукцион городской, как бы, да? И никто его не покупает.
2: Нет, это он говорит про бизнес. А пойдешь в чиновники, все будут покупать. Ну, и значит, смотрите, значит, бизнес еле дышит. Значит, что там бизнесом в республике там стало невыгодно, да, из-за роста налогов, как будто только там торговые центры там закрываются, что там торговые места закрываются. И поэтому, говорит этот уважаемый депутат, надо идти в чиновники. Это, конечно, клево. А такой вопрос, а кто тогда будет работать в торговых центрах, торговать, предоставлять услуги, создавать добавленную стоимость? Кто, в конце концов, будет платить налоги, когда все станут чиновниками? Что мы будем делать? Что мы будем есть?
4: Так каких торговых центров? Торговые центры же закрываются. Там не нужно работать, как бы. Ну
2: а
4: что,
2: что не будет торговых центров? Или, может быть, он имеет в виду, что когда мы все станем чиновниками, все это уже будет не нужно. Потому что нам все это, как чиновникам, будет полагаться по должности и падать с неба. Да? А если, смотрите, а если в чиновники еще уйдут те, кто там пашет, сеет, там механизаторы, работники там сельхозхозяйства, там фабрик, то нам с неба еще будет падать и еда. А если следом за ними уйдут там слесари, водопроводчики, сантехники, то сверху нам будет падать еще и починенные унитазы, причем золотые, пожизненно.
4: Ну, в общем, да, потому что если слесарь идет в чиновники там по ЖКХ по какому-то, он же в этом разбирается, как бы, да?
2: Да.
4: Он все там наладит. Там,
2: там где? А здесь?
4: Ну, там, это там.
2: Да если... Вот тогда заживем. А если, знаете, в чиновники еще уйдут женщины так называемого этого, не к ночи помянутого этого, легкого поведения, то вообще супер. Можно будет, знаете, чтобы расслабиться чиновнику, просто зайти в соседний кабинет главе района или государственному советнику по вопросам нравственности.
4: То есть чиновник к чиновнику, да?
2: Да.
4: По-чиновнички, так, по-братски, да?
2: Да, и не нужно легко ходить. А идти всем в чиновники, он советует. Это предложение очень хорошее. Но вот вопрос чисто практический. И я думаю, что не только у тех, кто слушает. И у вас тоже, Кремов. Да, вам понравилось. Предложение хорошее. Вопрос только один. А куда идти в чиновники? Вот человек, скажем, там, работает в такси. Там, таксопарк. Там, бизнес идет плохо. Куда таксисту идти в чиновники? Где чиновниковская? Вот куда конкретно?
4: Ну, пускай поищет, пускай что не сидит на попе ровно в своем такси, как бы, да, какой?
2: А куда конкретно? Нет, просто вопрос, идти сразу в Кремль или сначала можно в администрацию города? Там,
4: а вот тут это нюанс. В Кремль никто никого не зовет, как бы, потому что это только в Якутии происходит.
2: Там в Якутию?
4: Нет, ну там, ну, у якутов такие проблемы. У нас же нет проблем, как бы, ну, в основном там
2: нет,
4: в Чувашии. В...
2: Нет, ну то есть, ну хорошо, если такси здесь, а у чиновников нет проблем в Якутии, идти в Якутию или ехать?

0: депутаты-то мне каждый день дюжат. С чиновничеством-то да, как бы, все могут быть чиновниками. А депутатам нужно там, ого-го, как бы, думалку иметь такую.
1: Это во-первых, ну а что, отбор такой? Да, ну и главное, что вот сам этот депутат, ему такой конкуренции-то, наверное, не надо, если мы все туда пойдем. Поэтому идем куда?
0: Ну, в чиновники, получается, да.
1: Получается так. И поэтому вопрос. Вот ведь действительно... Ну, это ведь не сегодня началось, и не с депутата с этого советуют нам идти в чиновники. Да мы все сами бы хотели быть чиновниками, не берут. Вот вы помните, пытались это, или это...
0: Ну,
1: или...
0: это нет, это другое было там, да. Ну, меня отговорили там, да, слава богу.
1: Ну, неважно. Умные люди. Все хотят быть чиновниками, но не получается. Так вот, вопрос, а действительно ли это так? Хотел бы ты быть чиновником? Может, уже пробовал стать чиновником? Может быть, ты уже чиновник? Плюсы, минусы, да? Что
0: да, в какой сфере ты бы чиновничал?
1: Потому что чиновники, на самом деле, ну, работник, скажем, там, ГАИ, это тоже чиновник, да? Он, то есть, там, ну, не низший чиновник.
0: Ну, да, ну, государев-человек.
1: Государев-человек, да. Так вот, а расскажи нам, как хотел бы, что
0: зачем?
1: Делать? Зачем? Ну, и не только, чтобы там деньги получать, как вот депутат говорит, а что-то сделать полезное. Вот пришел
0: или интересное. Забавно.
1: А часто это не совпадает.
0: Абсолютно, всегда не совпадает.
1: Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге любвеобильный снайпер целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе использованными презервативами. Молодой мужчина приходил в гости к возлюбленной, а потом с балкона стрелял резинками по прохожим. Жильцы быстро устали от таких подарков с небес, поэтому охрана подняла записи с камер и вычислила квартиру. Стрелка вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. Теперь местные надеются, что интимные боеприпасы в их дворе больше падать не будут.
2: Надеются? А, простите, а кроме надежды у них какие-то гарантии есть? Что значит надеть? Стрелка что-то вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. А вдруг он не убедился? Тогда что, жильцам остается только надежда, что ли?
3: Тут важно, кто вызвал на разговор. Почему-то замалчивают, кто конкретно вызвал на разговор. Как бы. Да, то есть, уважаемый ли это человек, как бы, там, убедительный ли человек?
2: Конечно, вот это самое главное, что значит убедили. Потому что я-то думал, что, знаете, это хулиганство, там, это как минимум штраф, или там до, знаете, как там до 480 часов исправительных работ, иногда до 2 лет лишения, да, там,
3: ну, протокол, иногда до 5 лет. В полицию его вызвали.
2: Нет, значит, его убедили. То есть, как это было? То есть, как его убеждали там? Да? Что значит убедили? Вызвали, значит, раз не штраф, там, не посадили, значит, сказали там, уверяю вас, стрелять по прохожим использованными презервативами нехорошо. И вот мои аргументы. Во-первых, это энергозатратно, да? А во-вторых, что?
3: Ну, там, не знаю, детям потом не расскажешь в старости, что как-то стыдно будет.
2: Убедил?
3: Ну, возможно, а возможно, знаете, как бы не кнутом, но пряником его убеждали. Может, ему там, вот возьмите кабачки, вот у меня с дачи уродились, большой урожай. Вот только не стреляйте, пожалуйста, больше вот вашими презиками.
2: Ну, надеюсь, да, ну, просто так можно убедить, да, добротой. Я надеюсь, да, только так.
3: А цветы больше... какие-нибудь.
2: А иначе просто у жителей нет других надежд. Ну, а главное, да, слушайте, объясните, значит, там было сказано. Значит, я правильно понял, значит, человек кидался в окно, да, не у себя там, а у любовницы, да, у кого-то, да, использованными презервативами. Почему его при этом, пускай даже там в новости, называют стрелком и снайпером? Это что за снайпер? Это снайпер-гандон?

0: Как это?
1: Ну да, так что, а что? А вы знаете, я ролик видел в интернете. Если взять использованный презерватив, натянуть его как лук, он летит как бы далеко-далеко. Поэтому стрелок. А снайпер, потому что попадал.
2: Вот тогда... Нет, тогда секундочку. Просто нет, тогда это другое дело. Просто я-то думал, что это называется там дебил. Причем конченый, да, отморозок. А если это снайпер, стрелок, да? Ну, скажем, хорошо, ладно, стрелок штопанный. Пускай будет так. Тогда, если попадал, так может быть, это реально какой-то хандона-киллер? Может быть, кого-то заказали
1: хандоном? Да, там не покалечить, но унизить.
2: Так он попал, значит, в кого-то, кого-то
1: подстрелил, снайпер же, ну как бы, как снайпер определяется? Тем, что он попадает, у него большой КПД, как бы там, высокий.
2: А вы просто стрелок.
1: Просто, как, знаете, как...
2: Холостым.
1: В белый свет, как в копеечку. Это нет, это не снайпер, это...
2: Но знаете, что меня больше всего здесь, честно говоря, меня немножко напугало, как сейчас, знаете, модно принято говорить, локация.
1: Там же было сказано...
2: Да, да, да. Там все верно, Кремов, вы тоже услышали. Там было сказано, как его назвали, любвеобильный снайпер. Я, правда, не понял, в чем его любвеобильность, когда ты стреляешь презиками. Это как бы любовью стреляешь, да?
1: Ну да, так оно и есть, так это и работает.
2: Так вот, любвеобильный снайпер, как было сказано, целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе. В Выборгском районе. Дело ведь в том, это я не вам, конечно, а всем остальным говорю. Дело в том, что в Выборгском районе живет Кремов. И вот тут у меня серьезный вопрос. Вы не ранены?
1: Да, действительно, я там живу, как вот так вот в интернете реагируют на какую-то дичь, когда указывают локацию, какой-то комментатор появляется. Я там живу! Не, все нормально.
2: Все в порядке,
1: вызвали,
2: да?
1: Разговор, да, все.
2: Все, да. А, ну, я надеюсь, я просто не думал, что вы стреляете, где живете. Да?
1: Нет, на соседней улице.
2: А, это лучше. Да и здесь я видел пару выстрелов.
3: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Снова стал я милым.
0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Скажите «а»?
6: «А»?
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину – вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
7: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Концерт Kanye West в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. «Газпром-арена» начала набирать персонал на 10-11 октября. Именно на даты предполагаемого выступления рэпера. Центр временного персонала «Зенита» ищет хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов. А кандидатам уже предлагают заполнить специальную форму. При этом сама арена утверждает, что в эти дни у нее не запланировано выступление никаких зарубежных исполнителей.
2: Слушайте, а вот скажите мне, а у этой шизофрении у нее есть конец? Или она бесконечна, как космос? Окей, хорошо. Значит, с тех пор, как какому-то гению пришло в голову, значит, пригласить сюда этого Kanye West, Петербург и страна в целом заболели шизофренией. Но ведь, слушайте, но ведь любая шизофрения, даже в самой тяжелой форме, она когда-нибудь должна кончиться, хотя бы со смертью пациента. И тут у меня такой серьезный вопрос. А это закончится хотя бы в день концерта Kanye West? Или это будет продолжаться даже во время концерта? То есть, когда, знаете, там люди уже собрались, там пришли на концерт, и тут сначала выходит организатор и говорит: «Все, мы уже набрали персонал, там что там, хостес, сотрудников кейтеринга, стюартов, а кандидаты уже заполнили специальную форму, и вот уже даже, кажется, на сцену, похоже, выходит Kanye West. Вот, кажется, даже это он пукнул за сценой. Вот он уже идет, вот уже видна его черная рука, или не рука, да? Вот уже, похоже, он». Но тут, значит, следом за ними выходят представители «Газпром-арены» и говорят, что в эти дни нет, у нас не запланированы выступления никаких зарубежных артистов. Так будет, что ли?
3: Ну да, и, кстати, мне...
2: А вот... зрители увезут в психушку, потому что они от этого уже окончательно сойдут с ума.
3: А я считаю, что это очень прекрасная, радостная, светлая и очень увлекательная история. Я хочу, чтобы это продолжалось вечно. Никакой психушки, а за этим при этом интересно и приятно наблюдать. Возникают какие-то новые подробности, какие-то истории, ответы. Там, да, вот как бы такая эпопея, такой сериал, как бы увлекательный.
2: Но рефрен, а он один и тот же. То есть, в принципе, вот основная линия, она та же. Значит, эти все организаторы говорят: сейчас все будет, а «Газпром» говорит: нет, ничего не будет. Но вот что я вам скажу, ребята, вот те, кто это делает, и «Газпром-арена», там, и организаторы, неважно. Ведь. А зачем нам Kanye West? Ведь такой перформанс, он как минимум не хуже, чем этот хрен заморский. Это намного круче его этого непонятного блеяния в микрофон. Смотрите, ведь это же настоящая, не какая-то фигня, да, вот он мы там любим, это настоящий цирк. Смотрите, организаторы, значит, с одной стороны, могут в одежде клоунов, скажем, в одежде Пьеро, да, будут говорить, там, выходит, все собрались на концерт, они говорят: сейчас все будет, сейчас на нашу сцену выйдет Kanye West, выйдет Kanye West, нет, сейчас, он выйдет прямо сейчас. И тут выходят организаторы в одежде Арлекина, бьют организаторов по голове палкой со словами: никаких зарубежных исполнителей у нас не запланировано, получай микрофоном Kanye West в пах, например. А вот это уже целое представление, это круче, чем какой-нибудь этот, не пойми что вам, понимаете?
3: Да, и тут еще такой есть нюанс, смотрите, эти вот аналитики-оптимисты, которые говорят, что похожий концерт состоится, основываются на косвенных данных. То есть, как бы, «Газпром-арена» начала набирать сотрудников кейтеринга, да, как бы там, такого-то еще хостес, там, да, там что-то еще там делать.
2: Хоспис, да.
3: Да, хоспис, хостел, это вот все вот как бы, да. А при этом сама «Газпром-арена» утверждает, что никаких зарубежных исполнителей. Тогда, возможно, они готовятся к отечественному исполнителю. Какой-нибудь Альберто Садулин, там, ну, я не знаю. Там, ну.
2: Но организаторы-то нам говорят, что он должен быть зарубежный, то есть Kanye West. А Kanye West, как ни крути, он пока еще зарубежный. Но мне все-таки нравится формулировка. Каждая новость, это постоянно, да? Это очень хитрая, очень хорошая формулировка. Она дает нам надежду. Как там было сказано, концерт Kanye West в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. Смотрите, правильные слова. Похоже, все-таки может, да? Похоже, видимо, может. Не исключено, вероятно. ХЗ может состояться. Что значит похоже? А по каким признакам, по каким тайным приметам и знакам они это определяют?
3: Ну, по хостес, по кейтерингу, вот это вот все, стюардов набирают. Это же для, как бы, ну, для кого-то там другого, там, для Бабкиной не нужно. И зачем ей кейтеринг? Она со своим
2: хостесом.
3: Да.
2: Ей не нужно. Ну, сколько можно людей разводить? Ну, ладно, хорошо. Мы все понимаем, ну, так сказать, подтекст ситуации. Понятно, что у нас, знаете, там, как говорят, разные, так называемые, башни Кремля, там, у них там разные мнения. Ну, может быть, тогда уже честно сказать организаторам этим, да, что, так сказать, похоже, концерта Канье Веста не будет. А лучше, знаете, формулировка такая, более народная. Кажись, концерта Канье Веста не будет. Походу не будет. Вангую, концерта Канье Веста не будет.
3: Мамой клянусь.
2: Зуб даю.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Голый москвич ворвался в банк и рассказал росгвардейцам про муравьев-панд. 45-летний мужчина зашел в офис финансовой организации, снял с себя всю одежду и начал выкрикивать бессвязные фразы. Сотрудники вызвали Росгвардию и дебошира доставили в полицию, где он продолжил рассказывать про загадочных муравьев-панд, которые убивают коров и водятся в Южной Африке. После этой лекции мужчину передали врачам и отправили в больницу.
2: А почему в больницу? Его все-таки укусил муравей-панда? Срочно нужно извлечь из мужчины кусок муравья-панды?
3: Ну, я не знаю, ну, наверное, хотя, знаете, это какой-то он паникер. Ну, они же в Южной Африке. Ну, что он, как бы, в Москве суету наводит, как бы. Ну, зачем? Ну, что? Ну, куда? Они до нас пока доберутся, если вообще доберутся.
2: Может,
3: наших коров убивать.
2: Ну, что-то знает больше.
3: Ну, блин.
2: В любом случае, человек хотел нас предупредить об еще одной опасности, которая нас всех подстерегает, да? Мы же всегда, у нас тут куча и так нервяка. Еще на нашу голову муравьи-панды наступают. Может, они быстро наступают. Я все могу как раз здесь понять. Я не понимаю только одного. А почему он был голый? Это же муравьи-панды его изнасиловали, что ли? А, это уже сам себя сорвал одежду, да? Так сказать. То есть, ну, тогда это с его стороны неразумно. То есть он там, что там, снял себе одежду, стал выкрикивать фразы. Потому что голым-то опасно, да? Ведь муравей-панда может того схватить за муравьиную соломинку тебя.
3: И вот, нет? Кстати, вот серьезный очень вопрос к журналистам, этим всем, как кто-то все писал, там, вел, может быть, прямой репортаж с места событий, я не знаю. Насколько он голый? Потому что сейчас все такие нежные стали, да. Что даже будь он там в каких-то стрингах, уже пишут голый-голый. Вот да. Помните, в наше время в Speed.info написали, что голый мужик ворвался. Мы знали твердо, что он абсолютно голый, как бы, то есть да. Вообще без
2: сейчас
3: ничего.
2: Вообще,
3: а то там, может быть, даже в носках,
2: сейчас
3: трусах. Там,
2: такое ханжество
3: такое
2: вокруг. А может, я не знаю, может, вообще только, я не знаю, может, там, не знаю, носки на нем были, да?
3: Да.
2: А уже голый.
3: Ну,
2: да?
3: Начинают, кликбейт этот ваш, знаете, голый мужчина ворвался
2: это
3: в Москве.
2: Это важно, это действительно важно, насколько голый, но раз, ну зачем? Зачем он вообще разделся? Вот этого я не очень понял. Значит, тоже какой-то сигнал.
3: Жарко. В Москве бабье лето.
2: А вот насчет Москвы. Вы знаете, вот самое странное в этой истории для меня, что это был москвич. Потому что ведь, знаете, ведь обычно, насколько мы знаем, москвичи-то употребляют другое. С таким более мягким эффектом. Вот если бы там челябинец с таким эффектом ворвался, я бы не удивился. Там, в банк, да?
3: Ну, перебрал, малех.
2: Ну, я вот что вам скажу. Как изменились у нас случаи в банках? Вот раньше, да, вот эти старые добрые времена были обычные, тихие, мирные ограбления.
3: То есть голый ворвался, да, вынес сейф, как бы, и все, ну, нормально.
2: Чаще всего одетые, как мы это особенно по фильмам видим. А теперь, значит, раньше ограбление банков, а теперь муравьи-панды. То есть людям в банках уже денег не надо. То есть все, что им нужно, это побегать по банку голенькими. Да, и чтобы его просто выслушали. А ведь, наверное, скорее всего, до того, как он принял свою муравьиную дозу, вот эту, а скорее слоновью дозу, да, свою вот эту вот муравьиную кислоту, от которой его торкнуло, он, возможно, хотел банк ограбить. Но потом, когда он при помощи муравьиной кислоты соединился с космосом, он понял, что на самом деле ему нужно не это, что не в деньгах счастье. И что ему все, что ему нужно, просто, знаете, просто побегать голым по банку. Помните, даже песня была: А я хочу опять по банку бегать, муравьев гонять. Такой был приход у него, понимаете?
3: Возможно. А возможно, просто человек замотался, забегался и перепутал. И он думал, что он ворвался, скажем, по делу, в приемную президента, как бы. Ну, чтобы заявить о серьезной проблеме, знаете, там в Кремль там.
2: Значит, неважно. Значит, нужно и фильмы снимать. Не вот это вот, это старье, это анахронизм про эти банковские ограбления. Там, знаете, ограбление на Бейкер-стрит, какой-то фильм тоже относительно там, да, новый. Никаких не ограблений на Бейкер-стрит. Голый на Бейкер-стрит с муравьем. Вот актуальные сюжеты новые. Но я вам больше скажу, знаете, вот. Как ни крути, а вот у меня голый, не голый.
3: Не, ну это важно, перестаньте, давайте.
2: Тем более важно, хорошо. Но у меня теперь у меня тем более фобия. А вдруг нам действительно угрожают муравьи-панды?
3: Ну тут сложно, тут нужно очень аккуратненько, потому что муравьи муравьями, да, муравьями нас не удивишь. Но панда — это же китайский след.
2: То есть китайский муравей, как бы, да?
3: Ну, возможно, в Южной Африке, да.
2: Вот-вот, вы это что-то уже нащупали. Так вот, если нам действительно угрожают такие муравьи-панды, а не пора ли нам побегать голым?
3: А давайте!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд, реклама. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не пора ли нам с вами вступить в интерактивную связь? Спрашиваем мы. Вопрос этот риторический, потому что мы точно сейчас в нее вступим. А почему? Потому что вы написали кучу разных сообщений, а мы их сейчас будем читать. А вы, это, конечно, наши дорогие пишущие радиослушатели, написали, читаем. Народные новости, что там?
1: Ну, тут депутат, якутский депутат, призвал своих земляков идти в чиновники, потому что, мол, бизнес, с бизнесом сейчас не очень хорошо, а чиновники могут заработать. И мы спросили тебя, будь ты в Якутии, не в Якутии, где угодно будь ты. Хочешь ли ты быть чиновником? Для чего? Каким чиновником? В какой сфере? Потому что это очень широкое понятие чиновник, да? Или же ты уже чиновник и можешь поделиться каким-то своим опытом, какие-то там, не знаю, плюсы, возможно, и минусы. Хотя я не знаю, какие минусы, черт побери.
0: Чиновника?
1: Да. Нет, ну, расскажи нам, да. Потому что мы-то обыватель со стороны думаем, что а там они все как сыр в масле катаются, да? Все зашибись как бы, да? Вот, а возможно, не так-то все просто. И вот есть люди, которые хотят. Вот, например, ну, конечно, хотел бы. Ездить с мигалкой по встречке, обедать в ресторане, сидеть на всяких совещаниях, ездить на корпоративы и т.д. По кайфу же, жизнь на кураже. Вот, отметим это для себя, жизнь на кураже у чиновника. Вот плюс, жирный плюс.
0: Но, а это плюсы. Но ведь есть же, не, вот сразу не очевидно ли минусы? Вот перечислите, пожалуйста.
1: Значит, а,
0: ездить,
1: минусы?
0: Да, ездить по встречке с мигалкой.
1: Ну,
0: да?
1: С мигалкой это плюс.
0: А, да, нет, конечно, с одной стороны. Но опасно же.
1: Опасно, да-да-да.
0: Даже с мигалкой
1: если
0: по встречке.
1: Если не перекроют как бы движение,
0: да.
1: То для этого нужно быть ох,
0: очень
1: каким
0: высоким
1: чиновником.
0: Да. Это первое. Второе, что?
1: Ну, обедать в ресторанах.
0: Обедать в ресторанах, да, это же только чиновники могут. Тут, да, тут
1: ну,
0: большой как, плюс.
1: Может, у них какие-то специальные рестораны, нет, мы их
0: он,
1: не знаем.
0: Но его не, видимо, этого чувака в рестораны не пускают, он думает, что только чиновников пускают.
1: Хорошо, так, сидеть на совещании.
0: Вот, это абсолютно только чиновникам разрешено. Вот вы, как-нибудь, сидели на совещании?
1: Ну, слушайте, да, да нет, это нельзя назвать
0: это совещанием. Невозможно,
1: да,
0: конечно. Да, что это за совещание?
1: Забежали там что-то.
0: Это так, пипи, это базар, вокзал.
1: Не, а совещание, что солидное, там ты в костюмах все там.
0: Но, с другой стороны, если ты сидишь на совещаниях, какой мир? Вот сидишь на совещаниях, да, ведь, а иногда так долго сидишь на совещаниях, что на мигалку по встречке времени не хватает, да, так
1: нет,
0: же не
1: а
0: так
1: ты спешишь
0: просто.
1: На совещание по встречке, это может вот, из ресторана на совещание или наоборот.
0: Поэтому и про минусы тоже думай, когда
1: а
0: думаешь
1: вот,
0: о плюсах.
1: Вот да. Про минусы, вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации, не с Якутии, правда, с Ленобласти, важный, как хлеб бумажный.
0: Сидел с нами. Где?
1: Ну, в ресторане, наверное.
0: А, вы, конечно, в ресторане.
1: На совещании.
0: На совещании, это... разумеется. Нет, конечно. Просто если бы он сидел,
1: как...
0: сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важным.
1: Не, ну может, ему там...
0: Или, да, его...
1: Там нормально, там, да.
0: Нет, а вот это, кстати, тоже интересно. А вот, особенно если все-таки говорить про тюрьму. Вот как вы себе представляете? Когда чиновник в тюрьме важный, как хрен бумажный, это как? Это какой?
1: Ну, какой-то такой, ну, как бы человек с опытом, совет дельный, да, с какой-то другим там своим соседям, там, знаете, как бы такой там. И, знаете, все, такой, у них какая-то особенная стать. Даже думаю, там в местах не столь огромных. И такие осанки.
0: То есть,
1: такая,
0: даже
1: такая...
0: когда возле параши, там, да, это не, тоже же. Не, ну тоже же, если он сидит. Или когда это. И, да, извините, это вот, вы знаете, тюремный этот организм, он неприятный, но извини, такая жизнь, да. Вот есть такое ужасное слово, это опустить. Да, и вот даже когда опускают, наверное, этого опускали.
1: С уважением.
0: С уважением. Это очень важно. Не вот это вот, да, все это, да? Вот это важно.
1: А вот Елена. И дамы наши хотят в чиновники податься. Добрый вечер, КХ. Если бы я была бы чиновником, то сделала 4-дневную рабочую неделю, бесплатный проезд, увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Елен, чтобы это все принять единолично, в одно лицо, как говорится, нужно быть не чиновником, а императором, по меньшей мере, понимаете?
0: Все вселенной,
1: да.
0: Не меньше.
1: Отменить
0: да,
1: ЖКХ, бесплатный проезд.
0: Чиновник и тебя,
1: то есть
0: да,
1: шальной императрицей, Елена, тебе нужно будет быть.
0: Она ведь
1: тут
0: уже
1: никто
0: такая.
1: Там, министр этого не может сделать. Как бы.
0: А что, 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте? Что
1: да,
0: еще?
1: Увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Ну, слушай, ну не лютует. Не,
0: нет,
1: не отпуск,
0: такого
1: до 100
0: умеренно.
1: Дней, как бы, да, там нет, нет. Тут 35, как бы, да, вот.
0: А, ну, тут, нет, ну, если, конечно, только для себя, это уже, конечно, круче. То есть, нет, всем остальным. Мне 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте.
1: Да. Зачем ему бесплатный проезд в транспорте, чиновник?
0: А, да, чиновнику действительно глупо, да, совершенно не... Да, это правда. Так, давайте я почитаю. Так, ну что? Вот, так, пишет... Дядя из Смоленска пишет. Живу с чиновником. Ну, видимо, в хорошем смысле.
1: Нет, я не знаю, давайте дальше читать.
0: Я читаю просто. Живу с чиновником, она птица невысокого полета, кормушки ее не пускают, довольствуется зарплатой 45 тысяч рублей. Ну, не пускают кормушки птицы невысокого полета, это тогда даже не голубь 45 тысяч рублей, это грач? Или да. Кто это?
1: Ну, не знаю, кто это. Ну, вот
0: трос?
1: Это кто тетя это? Из Смоленска. Потому что с ней нет. Живет дядя из Смоленска.
0: Нет, ну, я понимаю, ну, тетя из Смоленска. Да, ну, нет, ну, что это за чиновник? Я имею в виду, что 45 и не пускают совсем кормушки?
1: Ну, вот поэтому 45.
0: А где кормушки?
1: Чтобы пустили кормушки птицу, нужно быть птицей высокого полета. Кормушки к скворечнику, там, знаете, к этим.
0: А они там совсем высоко,
1: да? Конечно.
0: Что это за кормушка? Вот я хочу, а я не могу, 930, а, нет, могу позвонить, кстати, дайте попробую сейчас.
1: Прям дядя из Смоленска?
0: Ну, а не прямо, а через это, через
1: кормушку. Чисто знаком?
0: Сейчас.
1: Ну, как ты, кстати, звонил, да. Ну, он вряд ли этому. И он тогда уже не жил в Смоленске, он уже жил в Москве, но он из Смоленска.
0: Интересная история, еще альбом покажите свой. У вас есть альбом фотографий? Так, что там у нас? Телефон. Алло. Ну, и что это? А вот. Сейчас.

0: сообщение сейчас. Ну что, дядя? Дядя из Смоленска!
1: Зачем дозваниваться?
0: Не надо, да, ну все, ладно. Так, ну что, давайте еще.
2: Ну вот еще такие вот размышления. Чиновники каждый податься рад. Греби деньги лопатой. Вот не факт, вот видите, дядя из Смоленска живет с чиновницей из Смоленска, вот тетей. 45 тысяч рублей, как бы, да?
0: И да, и потом, ну хотя про лопату ничего не сказал. Может, она эти 45 тысяч лопатой гребет.
2: А, то есть еще 45 тысяч еще и лопатой сгребать надо, да? Разбросают там, да, вот на придомовой территории. Дают тебе лопату дворницкую, давай греби.
0: Так, да, ну вот, смотрите, вот, а вот Илья пишет, чего? Я не понимаю, видимо, пишет. Вам тоже заплатили! Вам тоже заплатили?
2: Ну, это вообще очевидно. Мне платят два раза в месяц. Да, аванс, тоже. Оплата, да.
0: Нет, как чувак, вы... мы должны признать, конечно, с некоторым стыдом, но нам тоже заплатили.
2: И, надеюсь, будут продолжать платить.
0: Это важно. А, вот, слушайте, вот нашел у него сообщение до этого. Типа, да кто такой этот ваш? Как вы думаете, кто?
2: Чиновник.
0: Нет.
2: Дядя из Смоленска. Кто такой? Почему вы ему звоните, а не мне?
0: Нет, этот человек более земной. Он, его дядя из Смоленска, для него это слишком высоко. Бишь. Да кто такой этот ваш Канье Вест? Что за массовое неприличное слово? Ой, помешательство на него. Чем он вообще знаменит? Почему его так ждут? Одни ненавидят другие. Что за шумиха? Это его пиарят? Все, кто о нем говорит, проплачены, и вам тоже заплатили.
2: Ну, вот. Знаешь, дорогой друг, я бы очень хотел, чтобы мне проплатили эту всю историю, но, к сожалению, эти новости сваливаются на нас совершенно бесплатно.
0: Там, да? Увы, вот я вот сам... А как вот сделать? Может, ты нам подскажешь, дорогой мой, как вот сделать так, чтобы нам тоже заплатили? Вы не знаете?
2: Как к Канье Весту нужно обратиться. Ну,
0: например. Обращаемся напрямую к Канье Весту. Давайте, вам слово.
2: Дорогой Е... Как ты сам себя теперь называешь? Хотя тебя так никто не называет.
0: Ну, а дайте все-таки для уважения просто Е-Е или там.
2: Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е- сотую часть процента твоих денег там, я не знаю.
0: Это... Да хоть что нам дать, да. Проплати, мы будем, конечно.
2: Да, мы будем про тебя, там, Канни Вест, будем это все.
0: Канни Вест, Канни Вест, есть, да. А вот, знаете, Лев пишет, не по теме. У нас на работе появился что? Второй лев? Что мне делать? Дайте совет. Чувак, ну, во-первых, второй лев, это же значит, это лев второй.
2: Звучит, да, это как Папа Римский.
0: Нет, это второй, а он первый. Это второй. Ну и важно еще, если ты, например, скажем, работаешь в зоопарке, а он же лев, да, этот чувак?
2: Ну да.
0: Что? Я, кстати, тут так получилось, случайно недавно был в зоопарке, действительно видел. Ну, там был один.
2: У нас же есть лев в зоопарке, у нас нет,
0: по-моему. Есть.
2: У нас тюлени там есть, попугай.
0: А я перепутал с тюленем, может?
2: Ну, а с попугаем. Змеи есть еще.
0: Ну, неважно. Что вы дадите? Какой совет пока?
2: Ну, Лев, продолжай вести наблюдение, сообщай нам, смотри, чтобы он тебя не переплюнул. В вашем левстве.
0: Плюются, нет, плюются это верблюды, Кремов.
2: У нас верблюдов нет в зоопарке.
0: Да, я надеюсь. Крем-хруст-шоу.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Поведение в сексе может влиять на заработок, уверяют психологи. По их словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, те же проблемы могут проявляться в деньгах, отношениях и обычной жизни. А вот уверенность в интиме, по словам психологов, помогает человеку легче отстаивать свои желания и чувствовать себя свободнее в других сферах, вплоть до работы и дохода.
2: Ну да, это если он работает в секс-шопе. А если на заводе, поможет? Потому что в секс-шопе это, наверное, единственное место, где во время рабочего дня уместно говорить о сексе. А если ты, скажем, работаешь на Почте России, где бабушки ходят, поможет в доходах? Или, наоборот, штраф с увольнением, ну, по статье?
3: Какой смысл говорить с бабушками по поводу, чтобы больше зарабатывать? Нужно прийти к начальнику и рассказать такие свои фантазии, такие вот свои, знаете, вот просто вот, ну, такое рассказать ему, что он испугается и скажет, а может, лучше деньгами возьмешь, дорогой?
2: Нет, тогда... Да? Ну, окей, тогда потом я не понял самого главного. А что значит уверенность в интиме поможет? Что значит уверенность? Это когда ты уверенно снимаешь штаны, а не робко так стесняясь, да?
3: Как ты просто и говоришь, вот дальше будем делать то, все там, по пунктам все разложил, там, да? Там, а потом я там так повернусь, вот это, а ты так, как бы, потом я подпрыгну, там, да?
2: Нет, а что значит отстаивать свои желания? Послушайте, то есть я правильно понимаю, то есть если, скажем, к тебе на улице подходит незнакомый чел и уверенно тебе говорит, что у него стоит, да, и он любит в сексе позу слизняк и моллюск, это что, значит, у него хороший доход?
3: Да, ну как кто, нищеброд, так как слизняк и моллюск не практикуют.
2: То есть, если
3: человек... Все бюджетно очень.
2: Уверенно, да, везде, где надо и не надо, говорит о сексе. У него прям... Это только хороший доход или сам он хороший?
3: Да, он айтишник за миллионы при этом, я думаю.
2: Значит, поведение в сексе может влиять на заработок, да? По словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, да, те же проблемы появятся в деньгах, в отношениях обычной жизни. А, ну то есть, если вот ты во время секса как бы стесняешься, да, приговаривать, как я люблю позу коза Дереза на палке, да, или хочу тебя в позиции богомол прижучил скунса, да, это лузер.
3: Да, да, я знаю, денег мало. Не может свободно говорить, как бы вот с, ну, там, деньгах там или зарабатывать.
2: Да?
3: Ну хотя, знаете, вот реально, когда я был абсолютным нищебродом, то есть в юности своей, то есть вот я был максимально раскрепощенный, я был омерзительно раскрепощен, как бы, в этой истории.
2: А вот когда есть что терять,
3: да, как-то уже так, знаете, подумаю сначала.
2: А вдруг ты ей скажешь, она тебе заяву в полицию за позу богомола и коза Дереза.
0: Крем-хруст шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончился дракой. Прямо на светском ужине сцепились ресторатор Антон Пинский и гастроблогер Илья Трапезник. Предварительно причиной конфликта стало нелестное высказывание второго про ресторан первого. Обсуждение кухни быстро перешло от слов к кулакам. В чем конкретно не сошлись во мнениях блогер и предприниматель, пока остается загадкой.
2: Ваниль? Слушайте, чувствую вот привкус настоящей ваниль.
3: Да, причем ваниль 2.0 после перезапуска.
2: Да,
3: такая серьезная.
2: Прям настоящая ваниль. Кто там сцепился прямо на светском ужасе?
3: Ужасе?
2: Или ужине?
3: Ну не ужас,
2: но это скорее ужас.
3: Это же не массовая драка. Два человека подрались.
2: Да, и кто-то, значит, ресторатор Антон Пипискин, да, и гастроблогер Илья Трапезник. Да, или какой там Антон
3: Пинский.
2: Ну, Пинский или Пипинский?
3: Пинский.
2: А, ну это лучше. Какой дух гламура? Ну, тогда объясните мне, почему у ресторатора такое неправильное имя? У гастроблогера имя нормальное. Трапезник, как угодно. А у него Антон. Ну, надо было там, не знаю, там хотя бы Антон повар, или Антон батон, хотя бы. Или Антон шашлыком. Там, не знаю, или Антон там Пинский холодцов. Что такое? Что это? Этот трапезник...
3: Ваш трапезник — это псевдоним у него, творческий.
2: Да, конечно, вот я говорю, так ему надо взять псевдоним было. Я про это и говорю. Спасибо, что повторяете все это. Ну, хорошо, они сцепились. А кто победил-то? Пинский или трапеза? Хотя я думаю, что в ресторане, наверное, победила трапеза, да?
3: Нет, ну победил, да, блогер. Победил блогер.
2: А что он ему сказал? Типа, у тебя еда не ваниль. Что, не ванилью воняет? Что?
3: Ну, там еще какая история случилась. Как бы пришел этот блогер, как бы по работе, разумеется, он же пишет так в ресторанах, и увидел там этого Антона Пинского, как бы, ну, ресторатора. А до этого он писал о нем всякое, скажем, мягко так скажем. То есть, ну, такие вещи нелицеприятные какой? Совсем. Какой? Ну, а его ресторанах, ну, такие.
2: Не ресторанные.
3: И говорит, да? Это он сам так написал. И тот сзади к нему подошел, ресторатор.
2: Сзади?
3: Да, как говорит блогер.
2: Как ресторатор? Или как блогер?
3: Как ресторатор
2: к блогеру. Как трапезник или как это?
3: Как ресторатор к блогеру подошел. Взял его за шею и сказал, ну, здравствуй, друг. А потом слово за слово. И похоже, судя по сообщениям, гастроблогер победил. По-моему, он там то ли ребро сломал, то ли челюсть. Но и при этом он свой этот пост оправдательный начал словами. Он первый начал.
2: Ну, неважно, но я говорю, что, значит, в ресторане победила трапеза. Как это должно быть? Но объясните мне другое. Там было сказано, перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончится. А что значит перезапуск? То есть его уже один раз запускали и не запустился, да? То есть решили перезапустить, но не запустился опять. Потому что драка прервала запуск, да, на первой ступени. Была какая? Предварительная, промежуточная, главная, подъем. Ну и тут не запустилось, потому что один другому в харю.
3: Нет, все прекрасно запустилось. Этому способствовала драка, как бы. Понимаете, это такая примета есть. Драка на открытии, это как бы на счастье.
2: А, я не знал такой.
3: Не, а меня... Или как на свадьбе,
2: а
3: знаете.
2: Что, перезапускать снова не
3: отлично,
2: надо?
3: Отлично начал, отличный старт.
2: Ну нет, ничего хорошего я не вижу, ну так сказать. Но мне кажется, что в любом случае теперь уже ему нужно приглашать не блогера, а трапезу. Да, какого-нибудь попроще там, не знаю, блогера Хавчик или блогера Жрачку. Или может такого самого, знаете, фартового, блогера Баланда. Например. Вот это может уже прокатить, хотя, если блогер Баланда ему наваляет, не... Ну, не важно. Но знаете, что я скажу? Это ужасная новость, потому что, ну, слушайте, ребят, если они так будут запускать и перезапускать рестораны, у нас ресторанов совсем не останется. У нас ресторанный бизнес и так трещит по швам. А если так пойдет, если этот Пинский ушатает трапезу, то трапезничать будем в основном только дома жрать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой опашин и терлик с длинными рукавами и прорезями для рук. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, хотел ли ты быть чиновником, и в какой бы отрасли ты хотел бы быть чиновником, ну и все такое прочее. Ну, знаете, мы уже привыкли к тому, что многие путают чиновников с депутатами, и пишут они о депутатах. Вот, например, какова ситуация с депутатами в США? Именно оттуда нам пишет Константин. Была у меня встреча с депутатом. Один раз при пожатии руки он мне пальцем пощекотал мою ладонь. Больше к депутатам не хожу.
0: Ну, а что вы хотите? У них, во-первых, депутат, слова такого нет. Есть MP, то, что называется, Members of Parliament, да? А MP, это звучит почти как MP, да, и так далее.
1: Вот они, есть... Я не хочу, в отличие от наших, они любят ходить, там, зажать руки, там, ходить по домам.
0: Нет,
1: там,
0: конечно, да, нет.
1: А раздавать, а там лично раздавать
0: потому свои
1: буклеты.
0: Что у нас депутат, а у них MP эти ры. Понятно. И пощекотал, и чем закончилось все?
1: Ну, он больше к депутатам не ходит.
0: Да, ну, вот пишет, например... Вот Олег пишет. Привет. Приглашали маленьким чиновником в Смольный. Но сразу сказали, зарплата будет 30 тысяч рублей на неопределенное время, так что все не так, как в сказках про чиновников. Приглашали маленьким... Слушай, а насколько он должен быть маленьким чиновник, что зарплата 30 тысяч рублей? Это прям чиновник-гномик,
1: ну, совсем,
0: да?
1: Такой, да, совсем там где-то в подвале там его держат.
0: Что такой, знаете, такой
1: не выпускают.
0: Малютка совсем,
1: конечно.
0: Да?
1: Это не только в Питере такая ситуация.
0: Нет, подождите, секундочку. Нет, я хочу понять, что еще приглашали? Как вы это понимаете? Приглашали чиновников в Смольный. Я уже не успею просто ему позвонить. Приглашали чиновником в Смольный. А он кто был-то сам?
1: Чиновник есть, не в Смольном.
0: А может, не чиновник, да. И не в Смольном. Тогда действительно 30 тысяч максимум. Если он, например, ну, просто въехал в такси, а я могу в Смольный.
1: Да, можешь приходить, только 30 тысяч. Первое время. А дальше посмотрим. Может, 35 будет, да. А вот Александр пишет. Работал в администрации Московского района, в отделе районного хозяйства. Ощущал себя кочегаром на Титанике. Работы много, денег мало, всегда виноват. Не так сладка жизнь чиновника, как кажется со стороны. На мелком уровне мало платят, а на высшем сажают.
0: Вот, а такая что, вот дилемма, да. А что лучше, я даже задумался. Лучше. Мало платят, но не сажают.
1: Лучше уж, да, лучше уж первое.
0: Не, ну посидеть тоже. А что такое, кстати, объясните мне, районное хозяйство. А где у района хозяйство?
1: Вот есть район, у каждого района есть хозяйство.
0: А где оно висит, примерно, в каком?
1: Почему?
0: Вот где вот у вас хозяйство, я знаю. А где у района?
1: Ну, где-то там у него есть. Что за район без хозяйства? Это не район вовсе там.
0: А вот пишет Константин Д. Ну, правда, не по теме, видимо. Гуляю по Ухте в наушниках. И слушаю вас. Вообще в командировках часто вас слушаю. То есть я не понял, то есть он нас слушает именно в командировках? То есть в Ухте. У нас особенно такое настроение, да?
1: Да, такое, там такое. Все такие на чиле там в Ухте сейчас гуляют по набережной.
0: А когда ты в Ухте, хочется
1: да,
0: чего?
1: Слушать нас. Когда вот он нет, не в командировках, вообще... Он,
0: ну, конечно нет. А что здесь?
1: Страшный сон забывает, когда он там, ну, дома.
0: Поэтому, ну что пожелаем ему? Оставаться подольше?
1: Ухты тебе, дорогой друг. Хорошие, как бы, полные Ухты.
0: А вы знаете, Азамат отличный. Смотрите, вот вопросы есть. Вот Анвар задает вопрос. Здравствуйте, КХ. А депутаты разве не чиновники?
1: Ну, он может быть чиновником до депутата.
0: Или после.
1: Или после, да.
0: Ну, понимаете, ну хорошо, ладно. А продавцы? Встречный вопрос тебе, Анвар. А продавцы разве не таксисты? А бармены не таксидермисты? Ну нет, это вообще не... Как почему они должны быть
1: чиновники? Там всем примитивно чиновники, там всяких министерствах.
0: Чиновники
1: сидят, а
0: это государевые люди, это те, кого назначили. А депутаты это те, кого выбрали. Вот представь, Анвар, тебя выбрали или назначили? Вот Кремова назначили, а меня выбрали. Вот разница между депутатом и чиновником. Давайте последнее сообщение.
1: А что там было? Так. А вот у меня друг работал помощником депутата. Он должен был брать взятки, а все шишки сыпались на него.
0: Чего не понял? Должен был брать взятки?
1: Шишки на него, да.
0: Я так не понял, хорошо или плохо быть чиновником?
1: Ну, понятно, что... Ну, как-то непонятно, вот как бы помощником. Вот, ну, как-то, с одной стороны, взять брать взятки плохо.
0: Ну, конечно, это безусловно.
1: Да и шишки тоже нехорошо.
0: А нет, шишки это иногда хорошо, то есть они не сыпятся, а просто висят хотя бы, да? Шишки падают в лесу. Я иду на колбасу.
1: Вот как я иду на колбасу.
0: А, кстати, пора, да. Все, мы идем в хорошем смысле на колбасу. Есть еще и такой смысл. Или мы никуда не идем, а встречаемся с вами на моем телеграм-канале. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

всем-то на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю, друзья, да, в серединке недели стартануть еще 2 часа танцевального музыкального действия, на котором рекорд-пати. Наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем под любимую музыку, под клубную, но еще и зажигаем вместе всей рекордной семьей на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный уже осенний плюс вайбик здесь, на радио-тусе рекорд-пати. А прямо сейчас потому начинаем первый 60-минутный отрезок. Собираемся на этих самых импровизированных танцполах нашей радиотусы. Рекорд пати.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик ООО «Сызыковская девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Record. Party.
8: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и где еще? В мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук. Можно выбрать 100% понравившуюся интернет-станцию. Если их будет несколько, добавляйте в избранное, чтобы они всегда были под рукой, чтобы впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
9: Рекорд Пати.

0: Стали старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи пенч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Recall.

друзья, я к вам с хорошими новостями, потому как Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене второго танцпола «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября ждет нас в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Белое. Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Всего лишь полчаса у нас для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы отжечь здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати. Но не стоит отчаиваться, потому что впереди у нас есть и прямой эфир Радио Рекорд. И через полчасика в рамках Рекорд Лав Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Также у нас есть мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество музыкального контента в виде интернет-радиостанции. Их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и танцуйте вместе с нами. И прямо сейчас я предлагаю как раз-таки потанцевать еще полчасика в рамках радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. У нас там, знаете что, у нас там контент свежий от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Есть Кремов Хрусталев, есть Вейкапер, есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным Цехом и Русским Часом, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Рис, также новое шоу Час Резидента. Я не знаю, до какого момента оно будет новым, но тем не менее, друзья, мы постоянно приглашаем... Короче, я не буду сейчас спойлерить, не буду рассказывать. Обязательно послушайте Час Резидента в четверг в 23.00 или же ищите его в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Их мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе в часовую селекцию, собственно говоря, в рамках которой готовы вам выдать сегодня всю новью. Все новье, все новинки. Короче, да, обсудим мы эти треки у меня в телеграм-канале Team Vox, и прямо сейчас начинаем Рекорд Клаб Шоу с очень приятного объединения трех артистов. Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Трек называется Ride, и вышел он 21 августа на Insomniac Records. Это тек-хаус с довольно легким вокальным настроением. Здесь много грува, плотная басовая линия, очень такой, знаете, цепкий вокал. Карен Хардинг, в принципе, за что ее и любим. Интересно, что идея трека появилась у Goodfella во время лондонской студийной поездки, а Ямагучи добавил тот самый металлический синт-лид, который сразу выделяет трек. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Right.
1: Рекорд Клаб.

Yeah.

0: диджейские сеты. Спокойное по настроению, но очень уверенное по груву. Прямо сейчас мы в этом убедимся в рамках Рекорд Клаб Шоу. Энди Бенсон, Крис Кёрнси, Little Mo.
1: Рекорд Клаб, Тим

вкусу, хотя есть вопросики. Короче, получилась довольно мощная комбинация, вокальная мелодика сверху и массивный электронный фундамент снизу, если вы понимаете, о чем я. Ну и прямо сейчас в рамках Record Club Show давайте заценим и этот трек. Rubek, Rory Lima и Sarah DeWarren, Elevation.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club. Team Vox.

напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vlog. Там у нас собраны предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу совсем скоро мы тоже выложим туда. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лиза в интернете. Далее по расписанию. Сегодня вторник, как я уже говорил в самом начале, экватор недели, да, а значит, у нас получается сегодня в следующем часе будет рекорд гест-микс и мощный гостевой сет, в принципе, как всегда. Ну, а меня зовут Team Vox, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos, пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для...

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня гостевой сет от проекта «Футурист». Thank you.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.